расскажу, что нам приготовили звезды на сегодня, на 24 мая. Спонсор гороскопа на радио АСТВ – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Овны, сегодня ваш главный талант – красиво ничего не делать и при этом выглядеть очень занятым человеком. Тельцы, воскресенье создано для вкусной еды, странных покупок и фразы «живем один раз». Близнецы, день идеально подходит для спонтанных решений, особенно тех, о которых утром вы даже не могли подумать. Раки, вам захочется то обнять весь мир, то выключить телефон и исчезнуть с радаров. Делайте все по очереди. Львы, вы будете выглядеть так, будто у вас отпуск, даже если завтра просто понедельник. Девы, ваш внутренний взрослый попробует составить план на неделю, но воскресенье скажет «давай потом». Весы, вы окажетесь в центре какой-то веселой истории. Не удивляйтесь, если вечер закончится фразой «это надо было снять на видео». Скорпионы, воскресенье обещают быть слегка опасным, можно внезапно захотеть приключений вместо спокойного отдыха. Стрельцы, день подходит для поездок, прогулок и людей, рядом с которыми громко смеются. Козероги, вам официально разрешается не быть самым ответственным человеком в компании. Мир не рухнет, если вы выберете отдых вместо героизма. Водолеи, ваше воскресенье пройдет под девизом «а почему бы и нет?» Отличный день для неожиданных знакомств. Рыбы, сегодня вы заранее почувствуете, где вам будет весело и вкусно. Главное, не растворяйтесь. Оставайтесь окончательно в отдыхе и пледах. Мы желаем всем знакам зодиака удачного и приятного дня. Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 24 мая, во всех нижеперечисленных городах погода без осадков. В Ахеда плюс 17, в Тымовском, а также в Смирных 23 градуса тепла. В Углегорске, Тамари, Чехове, а также в Невельске 15 градусов со знаком плюс. В Хомске, а также в Курильске до 16 градусов выше нуля. В Северо-Курильске будет чуть прохладнее, здесь до плюс 10. В Южно-Сахалинске также погода без осадков. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 18. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
6: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
7: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Итак, пришло время посидеть в телефоне и получить от этого какой-то бонус. И не просто какой-то маленький бонус, а целых 2 пригласительных в кинотеатр «Октябрь» на 2 персоны. Напоминаю, заходим прямо сейчас в телеграм-канал «Радио АСТВ». Заходите прямо туда и смотрите на картиночку, которую мы уже опубликовали на последний пост. Это картинка, стоп-кадр из фильма. Если вы этот фильм видели, знаете хорошо и любите этот фильм, даже если не любите, неважно, пишите его название на наш номер +7 900 660 15 05. Этот номер работает для мессенджера Макс, а также Telegram. И в комментариях под постом розыгрыша в телеграм-канале под самой картиночкой тоже можете писать ответы, что это за кинолента. 24-й по счету правильно ответивший сегодня забирает билеты. Всем удачи, идите в наш телеграм.

0: Стоп-кадр на радио АСТВ.
1: Волшебным образом, конечно, на вас весна действует. Абсолютный штиль, всего два правильных ответа. Ну, а остальные вообще настолько заняты своей счастливой весенней майской жизнью, что не хотят писать. Ну, смотрите сами, друзья, если мне не придет 24-й по счету правильный ответ, то билеты в кино останутся в банке, мы их сохраним до следующего раза. Но на всякий случай, если вы впервые слышите это сообщение... Напоминаю, мы играем в стоп-кадр. Заходите прямо сейчас в наш телеграм-канал Радио СТВ. Там висит картинка. Это стоп-кадр из известной киноленты. Напишите название в комментариях под постом. Или напишите нам в мессенджер Макс и Телеграм по номеру. +7 900 660 1505. Просто название фильма. Ну и немного везения. 24-й по счету правильный ответ забирает два пригласительных в киноконцертный зал «Октябрь» на любой сеанс. Торопитесь, билеты может забрать кто-то более быстрый на реакцию. Побороться за них и победит — вот это наша с вами цель.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Ну вот, стоило только намекнуть, что надо быть чуть-чуть поактивнее, чтобы получить билеты в кино, и вы таковыми и стали. У нас есть победитель, но прежде чем я объявлю, кто забирает билеты в кино. Фильм на сегодня загадали мы легкий, ироничный. Это фильм «Война невест». Все, кто догадались, молодцы. Девушкам на заметку, как не надо готовиться к большому событию. Все вредные советы в этом фильме. Ну, а вообще посмеяться, классная картина на вечер. Итак, 24-й по счету правильно ответивший — это абонент с ником Виолетта у нас в Телеграм. Мы поздравляем ее. Виолет, будет, пожалуйста, на связи. В ближайшее время расскажем, как забрать ваши билетики. Все, кто угадал фильм, но не оказался не таким везучим, как Виолетта, в следующие выходные обязательно повторим. Так что смотрите фильмы, готовьтесь. Это игра «Стоп-кадр». Мы ее будем продолжать и через неделю тоже.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость рвут коготки. Новые искренность, тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

0: многочисленных городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском до 18 градусов тепла, в Ногликах до плюс 19, в Поронайске будет чуть прохладнее, здесь до плюс 13. В Красногорске, а также в Аниве воздух прогреется до плюс 14, в Макарове и Корсакове 12 градусов выше нуля, в Долинске воздух прогреется до плюс 20 градусов, в Охотском 15 градусов выше нуля, в Малокурильском будет прохладнее, здесь до плюс 8 градусов, в Южно-Курильске до плюс 10. В Южно-Сахалинске также погода без осадков, температура воздуха от 16 до 18 градусов тепла. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
4: Сколько стоит шашлык?
5: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
6: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
7: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
2: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

обиженной снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную, меня ждет пустая трасса. От удушья

0: АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 24 мая, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Ахеда плюс 17, в Тымовском, а также в Смирных 23 градуса тепла. В Углегорске, Тамари, Чехове, а также в Невельске 15 градусов со знаком плюс. В Хомске, а также в Курильске до 16 градусов выше нуля. В Северо-Курильске будет чуть прохладнее, здесь до плюс 10. В Южно-Сахалинске также погода без осадков. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 18. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
3: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Аккумулятор на легковое авто?
6: База техника!
5: А аккумулятор на грузовое авто?
6: База техника!
5: Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь.
6: База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
7: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за Боинг. Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.
9: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30 32 66.
10: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
0: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 24 мая, во всех нижеперечисленных городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском до 18 градусов тепла, в Ногликах до плюс 19, в Поронайске будет чуть прохладнее, здесь до плюс 13. В Красногорске, а также в Аниве воздух прогреется до плюс 14, в Макарове и Корсакове 12 градусов выше нуля. В Долинске воздух прогреется до плюс 20 градусов, в Охотском 15 градусов выше нуля. В Малокурильском будет прохладнее, здесь до плюс 8 градусов, в Южно-Курильске до плюс 10. В Южно-Сахалинске также погода без осадков, температура воздуха от 16 до 18 градусов тепла. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
2: Реклама. Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15 и 7, 4 этаж.
3: Телефон 51-55-66.
4: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
6: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
7: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
8: Горизонт. Идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31-25-31.
9: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама» и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант», Больничная, 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
10: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
11: Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 24 мая, во всех нижеперечисленных городах погода без осадков. В Ахеда плюс 17, в Тымовском, а также в Смирных 23 градуса тепла. В Углегорске, Тамари, Чехове, а также в Невельске 15 градусов со знаком плюс. В Хомске, а также в Курильске до 16 градусов выше нуля. В Северо-Курильске будет чуть прохладнее, здесь до плюс 10. В Южно-Сахалинске также погода без осадков. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 18. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
3: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
0: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
3: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
6: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
0: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: до Южно-Курильска. Радио АСТВ. Первое областное.
1: Так привыкла жить одним тобой, одним.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 24 мая, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском до 18 градусов тепла, в Ногликах до плюс 19, в Поронайске будет чуть прохладнее, здесь до плюс 13. В Красногорске, а также в Аниве воздух прогреется до плюс 14, в Макарове и Корсакове 12 градусов выше нуля. В Долинске воздух прогреется до плюс 20 градусов, в Охотском 15 градусов выше нуля. В Малокурильском будет прохладнее, здесь до плюс 8 градусов, в Южно-Курильске до плюс 10. В Южно-Сахалинске также погода без осадков, температура воздуха от 16 до 18 градусов тепла. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
2: Реклама. Абсолют Мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
3: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
4: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за Боинг. Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
5: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов «Сахалина».
6: Сколько стоит шашлык?
7: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
8: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
9: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный – теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить.
10: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама» и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Теперь нет, жизнь сыграна миноре.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 мая. В Ахе погода будет солнечной, 15 градусов тепла. Далее по городам. Везде ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в Тымовском и Смирных плюс 21 градус. В Углегорске, Томари, а также в Невельске плюс 13. В Чехове и в Северо-Курильске завтра 10 градусов выше нуля. В Хомске пасмурно и плюс 12. В Курильске без осадков 15 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске этой ночью без осадков плюс 6, плюс 8. Завтра днем до 16 градусов тепла, осадков не будет. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525.
4: Доверие не возникает внезапно, оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
5: В «Матрешке» акция выходного дня с 22 по 24 мая. Окорочка при Осколье куриные 339,95 за 1 килограмм. Салфетки влажные «Марабу» детские 169,95 за 100 штук.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
8: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе вахты один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
4: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кинг Тони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти Севен», гаражное оборудование «Нордберг» и «Мобил Сервис». Все в одном месте – Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок «Энергетиков», 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 мая, в Александровске-Сахалинском погода без осадков, 14 градусов тепла. В Ногликах, а также в Долинске без существенных осадков – плюс 18. В Поронайске, Красногорске и Макарове погода будет солнечная, 11 градусов выше нуля. В Охотском, Корсакове и Аневе без осадков плюс 13. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске завтра ожидается дождь плюс 8. В Южно-Сахалинске этой ночью без осадков плюс 6, плюс 8. Завтра днем воздух прогреется до 16 градусов тепла, осадков не будет. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
2: Реклама.
3: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
0: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
5: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.

0: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое родное, островное.
1: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Да, ведь осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 мая. В Ахе погода будет солнечной, 15 градусов тепла. Далее по городам. Везде ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в Тымовском и Смирных плюс 21 градус. В Углегорске, Томари, а также в Невельске плюс 13. В Чехове и в Северо-Курильске завтра 10 градусов выше нуля. В Хомске пасмурно и плюс 12. В Курильске без осадков 15 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске этой ночью без осадков плюс 6, плюс 8. Завтра днем до 16 градусов тепла, осадков не будет. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
2: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
4: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
2: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: на радио АСТБ.
1: Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кинг Тони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти Севен», гаражное оборудование «Нордберг» и «Мобил Сервис». Все в одном месте – Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков, 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 мая, в Александровске-Сахалинском погода без осадков, 14 градусов тепла. В Ногликах, а также в Долинске без существенных осадков – плюс 18. В Поронайске, Красногорске и Макарове погода будет солнечная, 11 градусов выше нуля. В Охотском, Корсакове и Аневе без осадков плюс 13. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске завтра ожидается дождь плюс 8. В Южно-Сахалинске этой ночью без осадков плюс 6, плюс 8. Завтра днем воздух прогреется до 16 градусов тепла, осадков не будет. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
2: Реклама.
0: Мнений много, факты у нас. АСТВ, 22 канал.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Сколько стоит шашлык?
5: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
6: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
0: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: На Сахалине и Курилах 16 часов.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Игорь Орлов.
1: Ну что, друзья, всем привет. В это воскресенье, конечно же, в первую очередь хочется сказать, если ваша пятница и суббота были слишком бурными, то сегодня, конечно же, нужно сказать стоп, немножко, так сказать, под более размеренным устроить этот день, потому что, ну, собственно, завтра понедельник, и как бы, я так думаю, многим из нас с вами нужно выходить на работу, нужно быть в бодром здравии, так сказать, со свежей головой и 100% заряженным энергией. Предлагаю поэтому данное воскресенье максимально лайтово, насколько это возможно, провести. Можно собраться всей семьей и в тот же самый парк сходить, допустим, просто подышать воздухом, посмотреть, как некоторые ребята спортом занимаются. В общем, повосхищаться всем, что происходит вокруг вас. Ну или вообще остаться, в принципе, дома, открыть окна. Довольно теплая погода сейчас на улице. И слушать просто радио АСТВ. Поэтому мы продолжаем. Конечно же, включаем музыку «Градусы», «Голые» прямо сейчас.
2: Нравится.

0: радио АСТБ. Первое областное.
1: Ты живешь будто не будешь.

0: Итак, друзья, прямо сейчас давайте поговорим о погоде. Спонсор прогноза — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 мая, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахе будет до плюс 15, в Тымовском и в Смирных 21 градус выше 0, в Углегорске и Тамари на термометре 13 градусов тепла. В Чехове и в Северокурильске воздух прогреется до 10 градусов, в Невельске и Холмске также 13 с плюсом, в Курильске до плюс 15. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков, 8 градусов тепла ночью, днем ожидается до плюс 16, ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
4: В «Матрешке» акция выходного дня с 22 по 24 мая. Мороженое «Хрустик» в шоколадной глазури 73,95. Халабоны 239,95 за 1 килограмм.
5: С «Матрешкой» выгодно всегда.
6: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая. Каждый день.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Выиграй прямо сейчас на концерт 2 билета.
1: Именно так, друзья, прямо сейчас выигрываете 2 билета на концерт Джонни, который состоится уже завтра, 25 мая. Возрастное ограничение 12+, и прямо сейчас мы ждем ваши звонки по телефону эфирной студии 491505, напоминаю, код города Южно-Сахалинска 4242. Это финальные 2 билета, которые мы дарим, так как концерт уже состоится буквально завтра, и у каждого из вас есть прекрасная, чудесная возможность прямо сейчас их забрать и завтра бесплатно пойти потусить на концерте Джонни, послушать его великолепные музыкальные композиции. Есть у нас первый дозвонившийся. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Денис.
1: Денис, очень приятно. Скажите, пожалуйста, насколько сильно вы любите песни Джонни?
2: На, блин, 2% или по 5-бальной шкале?
1: Ну, давайте по 5-бальной шкале.
2: Ну, 4, наверное, да.
1: 4. Четверочку, да, Джонни, ставите. Да. А вот что не так в его песнях? Почему 4, а не 5?
2: Ну, 5 как-то, я не знаю,
1: для... Многовато, да, для него?
2: Многовато, да. Не для него, а для того, чтобы мужчина любил творчество мужчины на 5 баллов как-то.
1: Нет, ну, творчество — это творчество. Кто-то любит картины, это же... Это нормально. Как бы просто человек,
2: ну, я думаю,
1: если...
2: четверочка с плюсом пойдет просто.
1: Ну, давно, четверочка, да, с плюсом, но...
2: Его, да, и...
1: На концерт-то хотите к нему сходить вживую, посмотреть на него, послушать?
2: Да, конечно, хотелось.
1: А с кем пойдете?
2: С женой, с кем еще?
1: С женой. Ну вот, правильно, значит, билеты улетают вам, аплодисменты тоже.
2: Спасибо.
1: Денис, единственное, сейчас трубку не кладите, оставайтесь на линии, я вам обязательно расскажу, как вы сможете забрать свои законно выигранные билеты, поэтому оставайтесь.
2: Хорошо, спасибо.
1: Отлично. Друзья, ну вот так вот следите за нашим эфиром. У нас будут розыгрыши. И, кстати, сегодня мы еще тоже поиграем. Тоже билеты разыграем, но немножко на другое мероприятие и в другое место. Следите за эфиром на радио АСТВ. Двигаемся далее.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин. Магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7. Гаражное оборудование Nordberg и Mobile Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидается погода без осадков до плюс 14. В Ногликах и также в Долинске воздух прогреется до 18 градусов, осадков не предвидится. В Поронайске, Красногорске и Макарове тоже без осадков до плюс 11. В Охотском, Корсакове и Иваниве в среднем отметка будет равна 13 градусам, осадков не ожидается. В Малокурильском и Южно-Курильске дождь, 8 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске завтра в ночью до плюс 8, днем ожидается 16 градусов со знаком плюс. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Агинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Распускаемся. Весна на АСТВ.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал

0: На Сахалине и Курилах 17 часов.
1: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Игорь Орлов.
1: Как и обещал, друзья, в этом часе разыграем еще два билета, но уже в кинотеатр. И в рамках игры «Сорви маску» будет она ближе к середине часа, поэтому обязательно оставайтесь вместе с нами, пишите свои варианты ответов. Все довольно просто, я для вас загадаю какую-то известную личность, вам по подсказкам нужно понять, кто это, написать свой вариант ответа, источники озвучу уже во время игры. И, соответственно, если вы вовремя и правильно напишете, то билеты уйдут в ваши руки. Двигаемся только вперед в ожидании игры, ну и, конечно же, сочной музыки. Дэн Баланс с песней «До утра» прямо сейчас.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: У меня из-за гранина вот такие горы. Если непонятно, а не без гляда. Горы, горы, горы.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси. Также распродажа мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 мая, на территории Сахалинской области во всех нижеперечисленных населенных пунктах осадков не ожидается. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе и в Курильске в среднем на термометре до плюс 15. В Тымовском и в Смирных воздух прогреется до 21 градуса. В Углегорске, Тамари, Невельске и Холмске ожидается 13 градусов выше 0. В Чехове и Северокурильске до плюс 10. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков, ночью 8 градусов тепла, днем до плюс 16. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена как за Боинг. Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью. Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
5: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
2: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: «Сорви маску» на радио АСТВ.
1: Билет в кино, друзья, уже для вас разогрет, и все, что осталось, это поучаствовать в игре, которая начинается прямо сейчас. Я буду загадывать для вас известную личность. Вам нужно догадаться, кто это, исходя из подсказок, которые у нас есть. Первая будет подсказка текстовая, но прежде чем начнем, естественно, давайте определим правила. Сегодня у нас победит тот, кто верный ответ напишет 17-м по счету. И, собственно, желаю всем удачи, друзья. Обязательно внимательно слушайте подсказку и, конечно, присылайте свои варианты ответов. Ждем мы их по номеру 8-900-660-1505. Можно присылать через Telegram, можно присылать через мессенджер Макс. Также не забывайте про нашу группу Радио АСТВ, которая находится в Телеграме. Там тоже вы можете под соответствующим постом оставлять свои варианты ответов. Итак, первая подсказка звучит следующим образом. 12 лет состоял в сборной своей страны по прыжкам в воду. Даже, кстати, на Олимпиаде был. Продавал поддельные духи и бижутерию. После работал моделью для Левис и Томми Хилфигер. Принципиально самостоятельно выполняет трюки в кино, включая драки и погони. Владеет кикбоксингом и джиу-джитсу. Есть информация, что он обучался боевым искусствам в Шаолиньском монастыре в Китае. Друзья, ждем ваши варианты ответов. Желаю всем удачи, ну а пока слушаем музыку.

0: «Сорви маску» на радио АСТВ.
1: Прилетают ваши варианты ответов, друзья. Собственно, пока их мало, поэтому у каждого из вас еще есть возможность выиграть билеты. И, собственно, делайте это. Единственное, что скажу, написали нам, что это Джеки Чан. Нет, это не Джеки Чан. И Джеки Чан не единственный, так сказать, актер, который самостоятельно выполнял трюки в своих фильмах. Давайте еще раз первую подсказку напомню вам для тех, особенно кто только что к нам подключился и хочет тоже поучаствовать. 12 лет состоял наш актер сборной своей страны по прыжкам в воду, продавал поддельные духи и бижутерию. После работал моделью для Левиса и Томми Хилфигер. Принципиально самостоятельно выполняет трюки в кино, включая драки и погони, владеет кикбоксингом и джиу-джитсу. Есть информация, что он обучался боевым искусствам в Шаолиньском монастыре в Китае. Вот такая информация, друзья. Также в нашей группе «Радио АСТВ», которая находится в Телеграм, появился соответствующий пост. Варианты ответов вы можете, кстати, под ним тоже оставлять. Они будут учитываться и принимать участие в игре. Ну и дополнительно можно писать просто по номеру 8-900-660-1505, либо через Телеграм, либо через мессенджер «Макс». Пока вы пишете и думаете, возвращаемся к музыке. В скором времени будем подводить итоги.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и мобил-сервис. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском до плюс 14, осадков не ожидается. В Ногликах и Долинске воздух прогреется до 18 градусов, погода без осадков. В Поронайске, Красногорске и Макарове плюс 11, осадков не ожидается. В Охотском, Корсакове и Иваниве до плюс 13, погода без осадков. В Малокурильском и Южно-Курильске дождь, 8 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью 8 градусов тепла, днем до плюс 16. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22 канал достоверных новостей.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
2: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: «Сорви маску» на радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, настало время подводить итоги. И давайте сначала разберемся с тем, кто у нас духи поддельные продавал, а по итогу еще и моделью стал, да еще и актером в кино. Кстати, знаковым стал тот самый момент, что наш товарищ попал в фильм «Карты, деньги, два ствола». И, кстати, он попал именно из-за того, то, что умел хорошо продавать товары. Вот таким образом Джейсон Стэтхэм, да, собственно, стал довольно известным, начал получать какие-то другие роли и, соответственно, развиваться в этом плане. И да, действительно, он был в сборной по прыжкам в воду и даже участвовал в Олимпиаде 1992 года. На остальные он хотел попасть еще на две и до сих пор жалеет, что у него не получилось это сделать. Вот как-то вот так. Мы определили то, что за маской у нас скрывается Джейсон Стэтхэм. По правилам у нас сегодня побеждает тот, кто 17-м по счету написал верный ответ. И с этой задачей у нас справилась Дарья, наша радиослушательница. Финальные цифры ее номера телефона 26-66. Мы ее с этим фактом поздравляем. Билет в кино улетают ей. Ну и, конечно же, порцию аплодисментов тоже дарим. Отлично. Собственно, Дарье мы сейчас направим информацию, как и где она может забрать свои законно выигранные билеты. Друзья, хочется всем сказать большое спасибо за вашу активность, что вы играете, что вы пишете и пытаетесь выиграть. Обязательно билетов хватит на всех. Каждые выходные игры проходят. И, собственно, самое главное, не унывайте и делайте все на позитиве. Это радио АСТВ. Мы двигаемся только вперед.

0: Сахалинское время 18:00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

Друзья, спешу вам напомнить, на радио АСТВ по будням стартовала игра «Майский фильтр». Если вы хотите выиграть два пригласительных на вечеринку в рестобар «Сова», тогда, собственно, ловите момент, дозванивайтесь в эфир и пробуйте продержаться 30 секунд без четырех запрещенных слов. Да, нет, лето, весна. Если слушатель справляется, он получает пропуск в лето. Это как раз-таки тот самый пригласительный билет. Целых две штуки на двоих на вечеринку 30 мая в рестобар «Сова». Там состоится ретро-вечеринка, на которой будет играть группа Men in Black, любимые ретро-хиты в исполнении приглашенной группы и резидентов, диджеев, а также Алексея Солдатова. Начало в 21.00, вход 500 рублей, действует фейс-контроль и дресс-код. Возрастное ограничение 21+. Поэтому, друзья, внимательно следите за нашим эфиром, играйте и, самое главное, выигрывайте.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси. А также распродажа мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 мая, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахеев-Курильске до плюс 15, в Тымовском и в Смирных ожидается 21 градус выше 0. В Углегорске, Тамаре и Невельске 13 градусов тепла. В Чехове и Северо-Курильске до плюс 10. В Углегорске, Тамаре, Невельске и Холмске ожидается 12 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, 8 градусов тепла, днем до плюс 16, ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, гаражная 15 и Ситимолл. Телефон 51 55 66.
3: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
2: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Друзья, немножко из интересного, опять все связано с искусственным интеллектом, но, тем не менее, в городах по всему Китаю начали появляться роботизированные парикмахерские киоски с искусственным интеллектом. Они, собственно, ну, выполняют стрижку, да, автоматически, используя 3D-сканирование и высокоточную механику. Процесс, собственно, выглядит так: человек занимает место, после чего система проводит полное 3D-сканирование головы с помощью набора датчиков, формируется подробная карта, учитывающая форму и контуры головы, длину и густоту волос, желаемый стиль стрижки и зоны защиты вокруг ушей и шеи. На основе этих данных искусственный интеллект рассчитывает оптимальную траекторию и запускает манипулятор. По словам разработчиков, точность среза достигает миллиметрового уровня. Это позволяет получать предсказуемый результат, независимо от особенностей головы и сложности выбранной прически. Ну, вообще в сети мнения разделились. Одним идея кажется удобной, больше не нужно подстраиваться под расписание своего парикмахера. Другие, и таких, кстати, большинство, сомневаются в качестве и безопасности такой стрижки. И, конечно, не обошлось без огромного количества шуток. Но, друзья, возможно, это действительно такой технологический прорыв, собственно, в том плане, что, ну, походу, в скором времени постричься будет гораздо проще, да, потому что не нужно будет ждать очередь, ты просто пришел, сел, тебя быстро, так сказать, искусственный интеллект обскубал, сделал то, что тебе нужно с головой, и ты счастливый уже идешь дальше куда-то навстречу, либо домой и так далее. С этой информацией мы двигаемся далее. Напоминаю, у нас сегодня воскресенье. Друзья, приятных выходных. Слушайте хорошую музыку на радио АСТВ.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском до плюс 14 осадков не ожидается. В Ногликах и Долинске 18 градусов тепла, погода без осадков. В Поронайске, Красногорске и Макарове ожидается 11 градусов выше 0. Осадков не предвидится. В Охотском, Корсакове и Иваневе до плюс 13 без осадков. В Малокурильском и Южно-Курильске дождь, 8 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра ночью 8 градусов тепла, без осадков, днем до плюс 16. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
4: С 2014 года в России зафиксировано более 20 случаев вооруженного нападения в учебных заведениях, повлекших за собой ранения и гибель людей. Движения «Колумбайн» и «Скулшутинг», признанные террористическими, стали синонимами трагедии. Терроризм начинается с одного неверного шага, одного решения, продиктованного гневом или отчаянием. Но никакие проблемы нельзя решить путем жестокости. Уделяйте больше внимания детям, их взаимоотношениям со сверстниками. Учите детей общению с людьми вне интернета. В случае замкнутости ребенка обратитесь за помощью к специалисту. Не храните огнестрельное и холодное оружие в местах, доступных для ребенка. Станьте для своего ребенка другом.
5: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатная. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое родное островное.
10: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: 19 часов на Сахалине.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

немного космоса добавим в это воскресенье. SpaceX Илона Маска впервые запустила модернизированную версию ракеты Starship V3. Испытание прошло не совсем гладко, но ключевые задачи миссии удалось выполнить. Во-первых, ракета высотой около 124 метров, это сопоставимо с 40-этажным зданием, и тяга у нее составляет 8000 тонн, и взлетела она с базы в Техасе в 17:30 по местному времени. Через несколько минут верхняя ступень отделилась от ускорителя Super Heavy и продолжила полет. Ускоритель должен был вернуться на Землю и отработать посадку в Мексиканском заливе, однако двигатели не смогли выйти на стабильный режим. В результате он упал в воду и, предположительно, разрушился. Сам корабль потерял один из шести двигателей «Раптор» на этапе набора высоты, но, собственно, выполнил основную программу. Развернул 20 имитаторов спутников Starlink, а также два экспериментальных аппарата для съемки внешней поверхности. Примерно через час после старта Starship сымитировал посадку в Индийском океане, после чего перевернулся и вот взорвался, как и ожидалось. Собственно, вообще данную ракету планируют использовать как основу для лунных миссий НАСА и будущих полетов на Марс. При этом главная техническая сложность связана с возвращением. Долететь до планеты теоретически возможно, а запуск вот, собственно, с поверхности другой планеты пока не отработан. В компании рассчитывают решить эту задачу за счет производства метана на месте из воды и углекислого газа. Ну, посмотрим, как будут дальнейшие их исследования разворачиваться. Ну, действительно, если у ребят все получится, то это будет действительно очень большой, так сказать, скачок человечества в рамках исследования космоса. Ну, а у нас скачок только к музыкальным композициям. Продолжаем. Всем отличного настроения. Делайте громче.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 мая, на территории Сахалинской области во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахее в Курильске до плюс 15, в Тымовском и в Смирных воздух прогреется до 21 градуса. В Углегорске, Тамари и Невельске и Холмске в среднем отметка будет равна 13 градусам выше 0, в Чехове и Северокурильске до плюс 10. В Южно-Сахалинске завтра тоже погода без осадков, ночью 8 градусов тепла, днем до плюс 16. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
8: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106 и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
9: Йоу! Тегу Кальдерун.

Друзья, в поисках новостей обязательно заходите на сайт astv.ru. Именно там вы сможете узнать все самое свежее о том, что происходит на территории Сахалинской области, какие-то мероприятия, возможно, изменения и, соответственно, конечно же, и о происшествиях. Читайте, выбирайте новости по душе, просвещайтесь и будьте в курсе всех событий, а мы летим далее.

0: Распускаемся. Весна на АСТВ.
1: Мы снова танцуем.

0: Ну, конечно, пожаров в плане погоды у нас нет, друзья, но довольно тепло. Весна действительно радует. Сейчас узнаем, что нас ожидает буквально уже завтра. По данным сайта rp5.ru, 25 мая на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском до плюс 14, осадков не ожидается. В Ногликах и Долинске 18 градусов тепла, погода без осадков. В Поронайске, Красногорске и Макарове тоже без осадков. Отметка будет равна плюс 11. В Охотском, Корсакове, Аниве ожидается 13 градусов выше 0. Осадков не предвидится. В Малокурильском и Южно-Курильске дождь до плюс 8. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток 8 градусов тепла, днем до плюс 16. Осадков не ожидается. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
1: Мнения могут быть разными. Истина. Только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Tirana или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31-25-31.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе-Вахте один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Игорь Орлов.
1: Ну, конечно же, мы должны сегодня затронуть и кинематограф. На киноагрегаторах начали появляться оценки сериалу «Паук Нуар» с Николасом Кейджем. Вообще необычное для Marvel шоу. В основном понравилось критикам. Сейчас у него 90% на Rotten Tomatoes и 71 балл из 100 возможных на Metacritic. Сюжет разворачивается в Нью-Йорке 30-х годов. В центре истории старейший детектив Бен Рейли. В прошлом супергерой-паук, пережив личную трагедию, он бросил геройство, но новое дело вынуждает его снова надеть маску. Сериал, кстати, выйдет в двух версиях, в черно-белой, для того, чтобы полностью ощутить атмосферу, так сказать, старинного фильма, да, и в цветной. Обозреватели хвалят визуальный стиль и актерскую игру, особенно Кейджа. Вот к сюжету и экшену у некоторых из них есть претензии. Огромное количество отзывов по всем этим моментам действительно есть на данный момент. Все, что остается сказать, все эпизоды сериала выйдут на Prime Video буквально уже 27 мая. Поэтому, если планируете смотреть, напоминалку себе ставим, остается еще довольно немного времени до того момента, как сериал, собственно, выйдет. С этой информацией, друзья, мы двигаемся далее. Вечер продолжается. Слушайте музыку на радио СТВ.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Спасибо, что вы, амико, сели пренда. Мы дико, что это фантастичный.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 мая, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахеев-Курильске в среднем до плюс 15, в Тымовском и в Смирных ожидается 21 градус выше 0. В Углегорске, Тамари, Невельске и Холмске отметка в среднем будет равна плюс 13, в Чехове и Северо-Курильске воздух прогреется до 10 градусов. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. Ночью 8 градусов тепла, днем до плюс 16. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
4: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Ну, еще немного информации о кинематографе, друзья, точнее, о сериалах, да, все мы знаем то, что уже сериал «Пацаны» выпустил свою финальную серию, и, ну, как говорится, это не конец, стриминговый сервис Prime Video выпустил тизер сериала «Восход корпорации Вольт». Это приквел «Пацанов», который расскажет о ранних годах самой корпорации и происхождении «Солдатика». Премьера намечена на 27-й год, то есть, на самом деле, не так-то и далеко. События сериала развернутся в Нью-Йорке 50-х. В ролике, собственно, показывают, как герой Джейсона Эклса впервые надевает ретро-костюм солдатика. Ученый из психиатрического центра Sage Grove проводит эксперименты по наделению людей сверхспособностями. Этот комплекс уже, кстати, появлялся в «Пацанах». В тизере также продемонстрировали союз «Солдатика» и «Штормфронт», которую вновь играет Ая Кэш. Во втором сезоне «Пацанов» героиня оказалась одним из главных антагонистов того шоу, если вы не помните. Ну и, собственно, Эклс и Кэш также выступают продюсерами сериала. Шоураннером проекта стал Пол Грелонг, работавший и над «Пацанами», а среди исполнительных продюсеров значатся Эрик Крипке, Сет Рогин и Эван Голдберг. Производством занимаются Sony Pictures Television и Amazon MGM Studios. Ну, на данный момент это вся информация, которая есть о данном сериале, да, соответственно, остается только ждать следующих новостей.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидается погода без осадков, 14 градусов тепла, в Ногликах и Долинске в среднем до плюс 18, осадков не предвидится. В Поронайске, Красногорске и Макарове 11 градусов выше 0, без осадков, в Охотском, Корсакове и Иваниве до плюс 13, осадков не предвидится. В Малокурильском и Южно-Курильске дождь, 8 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра ожидается погода без осадков. В ночное время суток 8 градусов выше 0, днем до плюс 16. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
1: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
5: В «Матрешке» акция выходного дня с 22 по 24 мая. Окорочка приосколье куриные 339,95 за 1 килограмм. Салфетки влажные «Марабу» детские 169,95 за 100 штук.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда. На радио. А

0: регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 мая, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахее, в Курильске в среднем будет до плюс 15, в Тымовском и в Смирных воздух прогреется до 21 градуса. В Углегорске, Тамари, Невельске и Холмске термометр укажет на плюс 13, в Чехове и Северокурильске 10 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков, ночью ожидается 8 градусов тепла, днем до плюс 16. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
5: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидается погода без осадков до плюс 14. В Ногликах и Долинске на термометре 18 градусов выше 0 осадков не предвидится. В Поронайске-Красногорске и Макарове термометр укажет на плюс 11, погода без осадков. В Охотском-Корсакове и Ваниве до плюс 12 осадков не ожидается. В Малокурильском и Южно-Курильске дождь, 8 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра ожидается погода без осадков. В ночное время суток 8 градусов тепла, днем в областной столице до плюс 16. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
4: В мире существует множество несовместимых вещей. Их объединение может привести к самым печальным последствиям. Алкоголь и управление автомобилем – по-настоящему опасная смесь. Не подвергайте риску себя и людей, которые могут оказаться на вашем пути. Не управляйте транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Не позволяйте одному необдуманному поступку перечеркнуть несколько жизней.
0: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 мая, на территории Сахалинской области во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахее, в Курильске в среднем будет до плюс 15, в Тымовском и в Смирных воздух прогреется до 21 градуса. В Углегорске, Тамари, Невельске и Холмске термометр укажет на плюс 13, в Чехове и Северокурильске 10 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков, ночью ожидается 8 градусов тепла, днем до плюс 16. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
4: Реклама.
5: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Эту империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидается погода без осадков до плюс 14. В Ногликах и Долинске на термометре 18 градусов выше 0 осадков не предвидится. В Поронайске, Красногорске и Макарове термометр укажет на плюс 11, погода без осадков. В Охотском, Корсакове и Ваниве до плюс 12 осадков не ожидается. В Малокурильском и Южнокурильске дождь, 8 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра ожидается погода без осадков. В ночное время суток 8 градусов тепла, днем в областной столице до плюс 16. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 99 99 90.
4: Реклама.
2: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 мая, на территории Сахалинской области. Во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахее, в Курильске в среднем будет до плюс 15, в Тымовском и в Смирных воздух прогреется до 21 градуса. В Углегорске, Тамари, Невельске и Холмске термометр укажет на плюс 13, в Чехове и Северокурильске 10 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков, ночью ожидается 8 градусов тепла, днем до плюс 16. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90. Do up.

курсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы делаем.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидается погода без осадков до плюс 14. В Ногликах и Долинске на термометре 18 градусов выше 0 осадков не предвидится. В Поронайске, Красногорске и Макарове термометр укажет на плюс 11, погода без осадков. В Охотском, Корсакове и Иваниве до плюс 12 осадков не ожидается. В Малокурильском и Южно-Курильске дождь, 8 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра ожидается погода без осадков. В ночное время суток 8 градусов тепла, днем в областной столице до плюс 16. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
4: Реклама.
5: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 мая, на территории Сахалинской области. Во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахее в Курильске в среднем будет до плюс 15, в Тымовском и в Смирных воздух прогреется до 21 градуса. В Углегорске, Тамари, Невельске и Холмске термометр укажет на плюс 13, в Чехове и Северокурильске 10 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков, ночью ожидается 8 градусов тепла, днем до плюс 16. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.

0: радио АСТВ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

пружины снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную, меня ждет пустая трасса. От удушья

0: областное.
1: Молча погашу свет, твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этом мир злоте. Твоя чистая душа светит в темноте.

сцене. Улетаешь в лето, в душе тот же лютый мороз. Знаешь, с тех пор меня совсем ни с кем не тянет в омут. Выносишь по привычке голову только другому. Блоки, вопросы, ну кто мы? Треки, концерты, альбомы. Но вряд ли склеится.

0: родное.
1: Радиостанция АСТВ.
2: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Посиди со мной, седина, серебром твое покрыло голову, а дальше тишина, как Раневская играла, ты бы так же играла.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: Радио АСТБ. АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

Который день уже подряд, мы на пацаны мои давно начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно то.

зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты, меня зацепила ты.

В этом море темноты помогаешь только ты. Мне понять, что впереди еще множество причин оставаться на плаву, но я больше не могу. Слышишь, я не подведу. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

0: регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Радио АСТВ.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как снилось.

0: Бодрого утра, Сахалин и Курилы. Вас приветствует облабластное шоу в Южно-Сахалинске. 7 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшей недели. Несовершеннолетний водитель питбайка погиб в результате ДТП в Тымовском районе. Авария произошла вечером 21 мая. Как рассказали в региональной госавтоинспекции, по предварительным данным, водитель грузовика МАЗ с полуприцепом, стараясь избежать столкновения с самокатчиком, внезапно появившимся на дороге, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с питбайком под управлением 17-летнего водителя. В результате ДТП юноша скончался на месте происшествия, его 17-летний пассажир получил травмы. По факту происшествия проводится проверка. Следователи в Тымовском районе возбудили по факту уголовное дело. Лицу, предоставившему мотоцикл подростку без прав, грозит до 1 года лишения свободы. В Тамаринском районе приступили к удалению затонувших судов. До конца 2026 года из акватории, прилегающей к Красногорску, уберут 9 объектов, рассказали в региональном Минтрансе. Работы выполняются в рамках федерального проекта «Генеральная уборка», входящего в состав президентского нацпроекта «Экологическое благополучие». Аналогичные работы в регионе также продолжаются в Корсаковском и Холмском районах. Несколько затонувших судов в этом году также планируют утилизировать в Невельском, Долинском и Александровск-Сахалинском округах. Сахалинская область сохраняет лидерство на Дальнем Востоке по объему водожилья. Об этом в ходе своего отчета перед областной думой сообщил губернатор Валерий Лимаренко. С 2021 по 2025 год в регионе расселили более 500 тысяч квадратных метров аварийного фонда. Жилищные условия улучшили порядка 25 тысяч человек. Площадь ветхого жилья сократилась вдвое. В 2026 планируют расселить еще 42 тысячи квадратных метров. Также в области развивается программа арендного жилья. Южно-Сахалинске специалистам разных сфер уже предоставлено почти 1500 квартир. Более 40 километров дорог обследовали в Южно-Сахалинске с помощью беспилотных летательных аппаратов. Мониторинг провели на улицах Больничной, Есенина, Физкультурной, Горького, Ленина, Дзержинского, проспектах Мира, Победы и других. Как рассказали в областном Минтрансе, дроны автоматически распознают проблемные участки и формируют дефектную ведомость для подрядных организаций, обслуживающих улично-дорожную сеть. Это позволяет сэкономить время на наземное обследование и получить предварительные объемы для планируемых ремонтных работ. 2 модульных общественных туалета заработают в Александровске-Сахалинском этим летом. Один из них разместят на улице Строкова, другой в сквере Тельного. Сейчас на объектах ведутся профилактико-восстановительные работы. По планам туалеты начнут работу 1 июня, рассказали в администрации муниципалитета. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Ребенок получает знания о мире не только в семье и школе, но и с помощью интернета. Террористические организации все чаще с помощью интернета пропагандируют свои идеи и вербуют новых участников, в том числе среди несовершеннолетних. Уголовная ответственность за терроризм наступает с 14 лет и предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы. Материальную ответственность за действия несовершеннолетнего несут его родители. Родители, проводящие со своим ребенком свободное время и разделяющие его интересы, смогут вовремя предотвратить любую опасность и не допустить его участия в незаконной

0: деятельности, в том числе и в интернете. Будьте всегда рядом, и ваши дети будут в безопасности.
1: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб Портал VR. Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. Портал VR. City Mall. Пятый этаж. Территория Игромикс. Телефон 266-255. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Всем привет, ребята! Спонсор облобластного шоу в сеть социальных магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. Сыры, бакалея, соки, мясопродукты, цены не кусаются. Ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106. У входа в дом торговли высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать.
1: Друзья, всем привет! Здравствуйте! Счастливые, зажигательные люди! Мы приветствуем вас на волне радио АСВ в студии Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: И мы начинаем эту рабочую неделю, стартуем, так сказать, да? Ну, заряженные, бодрые, отдохнувшие.
0: Отдохнувшие, да. Где-то даже порозовевшие.
1: Прекрасная погода была на выходных.
0: Да.
1: Я думаю, все успели это заметить.
0: Лег ли на тебя этот загар, скажи мне?
1: Ну, слегонца лег, конечно.
0: Потому что
1: первые
0: хорошо.
1: Теплые лучи появились, наконец-то мы их
0: на
1: долго
0: лице.
1: Ждали. Да. Ну что, друзья, давайте начинать наше утро. Будем вместе бодриться, вместе просыпаться. Впереди много всего интересного.
0: Да, отпразднуем этот понедельник. Пусть каждый день будет как праздник, ребята. Будний день, я имею в виду. Ну, а с выходными вы сами справитесь. Так, через пару минут ваш астрологический прогноз. У нас все запланировано и распланировано на этот час. Давайте же начинать.

0: Спонсор гороскопа Центр мужского здоровья Modus Vivendi приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Modus Vivendi. Быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Доброе утро, Овны. Ожидайте приятные события в семье или хорошие новости.
0: Звезды Тельцам, знаете, что говорят? Точнее, даже не говорят, а советуют назначить с кем-нибудь встречу и обязательно на нее прийти.
1: Ух ты! Близнецы, сосредоточьтесь на работе, она отвлечет вас от дурных мыслей.
0: Раки, здравствуйте. Утомительный, но точно не бесполезный день.
1: Львы, пострахуйте самого себя и лучше сделайте некоторую работу за других.
0: Молодцы, да. Поработайте сегодня за четверых. Девы, дорогие вы наши. Вашим близким всегда интересно, как у вас дела. Не ограничивайтесь в общении с ними.
1: Весы, ожидайте интересные предложения, связанные с планированием отдыха.
0: Скорпионы, некоторые вещи для вас являются тайной, которую лучше и не раскрывать.
1: Стрельцы, ваша интуиция сегодня будет очень острой и точной.
0: Козероги, вот это да, понедельник. Вам захочется веселья и встречи с друзьями. Не отказывайте себе в этом удовольствии.
1: За выходные не навеселились, козероги. Водолеи, смело беритесь за новые дела. Вы успеете их завершить к концу дня.
0: Рыбы, наведите порядок в делах и избавьтесь от всего ненужного.
1: Ну что, друзья, это был ваш астрологический прогноз на сегодня.
0: Спонсор гороскопа Центр мужского здоровья Modus Vivendi. Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: Ну что, мы сейчас будем раскачивать или усыплять?
1: Ой, давайте раскачаем слегонца.
0: Давайте.
1: Все-таки понедельник, не надо резко заходить, будем постепенно. Итак, Lil Wayne сегодня у нас на обзоре. Это рэпер, по праву считается одним из самых влиятельных хип-хоп исполнителей в истории и первопроходцем современного рэп-ландшафта. Угу. Начав свою карьеру в конце 90-х годов, в качестве юного еще тогда артиста, он прошел путь от подростка в составе группы до мировой суперзвезды. Его легендарный творческий взлет в середине и конце 2000-х годов прочно закрепил за ним статус поп-иконы и заложил звуковой фундамент для всего последующего поколения мелодичного и трэп-рэпа. И абсолютным пиком его карьеры стал выпуск мультиплатинового студийного альбома в 2008 году, который разошелся тиражом более 1 000 000 копий в первую же неделю продаж, подарил миру глобальные хиты в его исполнении. И Lil Wayne восхищал критиков своим уникальным подходом к работе в студии. Он записывал сотни треков, между прочим, принципиально не записывая тексты на бумагу, а полностью полагаясь на чистый фристайл и поток сознания, то есть полная импровизация. И будем слушать его легендарный трек «Lollipop».

0: Ну, в принципе,
1: ну,
0: вот так.
1: Для легкого понедельника легкий рэп.
0: Угу.
1: Ну, это... легким я его называю, мелодичный рэп.
0: Пусть будет так, хорошо. Ребята, далее для вас информация о погоде на сегодня.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня: в Ахе без осадков плюс 16, в Тымовском осадков не ожидается около 23, тепла, в Смирных без осадков плюс 21. В Углегорске, а также в Томаре сегодня осадков не ожидается около 12, выше 0, в Чехове без осадков плюс 10, в Невельске и в Хомске осадков сегодня не предвидится, до 13, выше 0. В Северокурильске без осадков плюс 11, и в Курильске температура сегодня прогреется до 14 градусов и осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске днем осадков не ожидается, плюс 16, плюс 18 градусов. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: В «Матрешке» с 15 по 29 мая. Пельмени «Сибирский гурман» великосочные 374,95 за 800 грамм. Майонез от «Тоги» 198,95 за 300 грамм.
8: С «Матрешкой» выгодно всегда.
9: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gosakhalin.ru.
10: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: 7:30 в Южно-Сахалинске. А что по новостям?
2: А по новостям летняя новость. Пиво за шаги начали наливать в набережных Челнах. Да, видимо, я уже погуляла по набережным Челнам. И вот местный бар запустил акцию. Просто показываешь на шагомере 10 тысяч шагов. И тут же получаешь пенное, настойку или коктейли.
3: Сколько шагов? Яндекс, смотри, сколько шагов до набережных Челнов?
2: Да.
3: Приходишь сразу, и я покупаю ваш бар и все дальнейшие поставки на будущие 5 лет.
2: Да.
3: Да, вот ну так будет.
2: Так что все, кто живет или, допустим, мимо проезжает набережных Челнов...
3: Не проезжайте, проходите.
2: Не проходите мимо, да. Итак, от любимых напитков к... любви. Переходим. Как понять, что вы...
3: После напитков-то, естественно.
2: Да, все должно быть поэтапно. Как понять, что вы нашли любовь всей своей жизни?
3: Ну, а ну-ка,
2: психологи назвали 3 железобетонных признака, которые говорят о том, что связь приведет к браку, серьезным отношениям и полному пониманию на долгие года.
3: Оп.
2: Значит, смотрите, вы можете вместе пережить скуку. Это первый пункт. Способность без лишних эмоций и тревоги проживать рутину – это главный признак близости.
3: Есть.
2: То есть, если вы вместе можете скучать, ни о чем не разговаривать, да, абсолютно ничем не
3: заниматься. Я это понял по-другому. Вместе пережить скуку. То есть, кто-то что-то обязательно из вас придумает, и вам не будет скучно. Видишь, я услышал текст один, да, поняли по-разному.
2: А здесь поэтому я и подытоживаю, что способность без лишних эмоций и тревоги проживать рутину – это главный признак безопасности.
3: То есть, вдвоем целый день проваляться, глядя в потолок, да?
2: Да, или делая какие-то скучные домашние дела – вы абсолютно гармонично себя чувствуете друг с другом. Такой аспект. Так, второй пункт. Вы ссоритесь из-за одних и тех же вещей постоянно. Одно и то же. Парадокс в том, что если ссоры повторяются и вы не расстаетесь, значит качество ваших примирений на высоте.
3: Вот это вот зубная паста. Один тюбик тащит прям с самого конца, да, а другой вот под корень начинает.
2: Да. И вы постоянно ругаетесь из-за этого. Поэтому это, как говорится, стабильность – залог успеха. Вот, пожалуйста, это второй пункт стабильных отношений благоприятных. Да?
3: Ладно.
2: Партнеры рассматривают спор как возможность узнать друг друга глубже, а не как соревнование. Вот.
3: Все?
2: И третий пункт есть еще. Ваш партнер не дополняет вас. Люди наиболее счастливы, когда в их жизни есть разные связи. Например, семья, друзья, хобби, да? И вы можете порознь находиться в этих связях. Чтобы приватность привносила что-то новое в любовь, надо иметь много счастья и радости вне этой...
3: На стороне.
2: На стороне.
3: Там у меня и счастье.
2: Там у меня, значит, мы с друзьями в гараже.
3: Там девчулечки.
2: Там у меня родители, я к ним сейчас езжу, а ты дома посиди. То есть вот вне семейной какой-то жизни, да, иметь на стороне какие-то...
3: Ну, не перебарщивая при этом.
2: Не перебарщивая, конечно, нет. Но в любом случае, если у вас все эти 3 пункта совпали, то... вы нашли того самого.
3: Да.
2: Или ту самую.
0: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

0: Отдел кадров на радио АСТВ.
1: Так, доброе утро, 7:37 в Южно-Сахалинске. Есть такой человек, Марк Цукерберг, вот. И человек ищет человека.
2: Ну, человеку нужен человек.
1: Человек, естественно,
2: конечно.
1: Без человека человек что? Ну,
2: ничего.
1: Просто ничего, да. И зарплата там 800 тысяч маячит.
2: Неплохо.
1: Рублей в месяц для своего бассейна.
2: Что нужно делать?
1: Да, для своего бассейна ищет человек. И для частного пляжа он ищет человека. Два в одном, понимаете? Человек, так обращаемся, да, как будто человек должен будет гулять.
2: Молодой человек.
1: Да, по пляжу, гулять по пляжу. Следить за безопасностью должен быть не просто человек, а какие-то навыки у него должны быть. Вот это все. Я так себе человека воспринимаю, да,
2: то
1: и представляю.
2: То есть человек, который следит за безопасностью, он именно Киа делает.
1: Киа, да. Следить за безопасностью, работать с лодками, а это уже...
2: Это уже ничего.
1: Это уже рукастый человек, да? А также обучать гостей сабборду и другим видам спорта.
2: А, многофункциональный человек.
1: Помимо Киа, да, еще и...
2: То есть человек должен уметь все.
1: Да, при этом
2: получать 800 тысяч рублей.
1: Вакансия, да, что любопытно, всплыла после того, как Цукерберг одним днем уволил порядка 8 тысяч сотрудников своей компании. Это вот было в этом году.
2: И теперь он ищет одного человека на место всех этих 8 тысяч сотрудников.
1: Да, до этого все 8 тысяч по пляжу гуляли, да?
2: А тут экономия.
1: Да, ну вот такой вот парень.
2: Нет, ну если вдруг вам захотелось, вот вы почувствовали, что это ваше, вам откликается, то почему нет? 800 тысяч рублей, и вы гуляете по пляжу.
1: Это единственное, что откликается во мне. Да, все остальное я не умею, но надо себя рекламировать, уметь.
2: Можно научиться всему.
1: Конечно. По будням в 7 утра всегда.

0: 7 часов и 41 минута в Южно-Сахалинске. Впереди вас ждет информация о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 25 мая в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 15 градусов, до 18 прогреется воздух в Ногликах, осадков нигде не ожидается. Поронайск плюс 10, Красногорск 11 градусов, Макарове 13, пообещали в Долинске до 20, в Охотском 14, в Корсакове 12, в Аниве также до 14 градусов. В Малокурильском временами пройдет дождь плюс 8, в Южно-Курильске временами дождь плюс 9 градусов. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 16-18, ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Замените в интерьере вы межкомнатные двери. В спальню, в кухню, в коридор. Двери просто на подбор. В магазине «Квадратный метр» большое поступление новых моделей современных и стильных межкомнатных дверей. «Квадратный метр». Железнодорожная, 166Б.
4: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Чтобы вырос крепким рог, надо кушать всем творог.
6: Не творог, а творог. Вкусен и недорог.
7: Паранайский молокозавод.
8: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама», и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант», Больничная, 106, и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Так, ребята, мы здесь, никуда не пропали и хотели бы с вами поиграть сегодня, а?
1: У нас игра «А запой» стартует через пару мгновений. Мы ждем того, кто будет петь для нас в прямом эфире радио СТВ 49 15 05. Звоните прямо сейчас.

0: знаю.
1: А запой на радио АСТВ.
2: Всем доброе утро, друзья! Спонсор игры «Азапой» из социальных продуктовых магазинов «Верный» приглашает продавцов в свой дружный коллектив. Хорошие условия труда, гибкий график, стабильный высокий заработок гарантирован. Магазин «Верный» будет рад активным, общительным и приветливым сотрудникам. Телефон для справок 62-00-29.
3: А кто с нами сегодня?
2: А с нами сегодня Илья. Доброе утро!
3: Доброе утро, Илья!
4: Доброе утро!
3: Здравствуйте, Илья! Как там обстановочка?
4: Пробки.
3: Это где? Куда они стоят суваться? Куда угодно? Везде пробки?
4: Да куда угодно.
3: Тогда ладно. Просто сидите дома.
2: Сидите дома, да.
3: Куда вы вообще все едете?
2: Какая работа, о чем речь?
3: Так, да, конечно, каникулы должны быть, как у детей, правильно, Илья?
4: Конечно.
3: На 3 месяца, хлоп. Вы за? Голосуете за нас, Илья?
4: Конечно.
3: Угу, да. Все, отлично. Илья, мы сегодня поем в рамках нашей игры, ну, как обычно. Вы тоже знаете это все?
4: Конечно.
3: Тогда главное, чтобы песня попалась. А какой песни вы мечтали, Илья, какую бы вы хотели исполнить?
4: Не знаю, какой-нибудь русский рок.
3: На русский рок.
2: Король и Шут, например.
4: Ну, или так, или кино.
3: Или кино. Ага, хорошо, так. Мимо сегодня.
2: Ну, мы заявочку как бы зафиксировали.
3: Да. А, хотя где-то... Но нет, сейчас не найду. Ладно, 3, 2, 1, давайте, погнали. Не рок совсем.

0: Я это ты, ты это я. Все, что сегодня нам нельзя. Все, что сейчас есть у меня. Я лишь тебе одной отдам.
1: Это так вкусно прозвучало. Слушай, тебя ням. Я слышал прям ням неоднократно. Где-то у вас связка такая есть.
2: Возможно, Илья не позавтракал.
1: А, вот оно в чем дело.
2: Ну что, Илья, мы вас поздравляем.
1: Да.
0: Спасибо.
1: У вас получится ням-ням. Сертификат ваш целиком и полностью. Поздравляем вас с победой. А давайте, я не знаю, если честно, у вас такой голос, вот я не уверен, что он для рока подойдет, но мы для вас специально попробуем что-нибудь отложить на следующий раз. Все,
0: отлично,
1: до новых встреч.
0: Отлично.
1: Счастливо, хорошо, пока. До свидания.
2: Все, Илья, хорошего дня. Так, ну что, я представляешь, если бы рок был какой-нибудь, Илья как выдал бы?
1: А, может быть, вообще
2: конечно,
1: другой бы Илья
2: конечно
1: был, да? Проснулся в человеке другой человек. А
2: да,
1: всякое может быть.
2: Темная сторона.
1: Ага, будем выводить, вытаскивать темную сторону.
2: Да,
1: хорошо.
2: Друзья, присоединяйтесь к нашей игре по будням в это самое время. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца». Областное шоу!

0: Друзья, всем доброе утро, отличного настроения. На Сахалине Курилах, 8 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Прямо сейчас для вас актуальный и свежий выпуск новостей. У микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. Территории детских садов и школ Южно-Сахалинска обрабатывают от клещей. Губернатор и руководитель компании «Газпром Трансгаз Томск» обсудили программу газификации островов. Южно-Сахалинск 30 мая присоединится ко всероссийской акции «Чистый воздух». Территории детских садов и школ Южно-Сахалинска обрабатывают от клещей. Это является обязательным требованием санитарных норм и необходимо для обеспечения безопасности детей, отметили в мэрии города. Особое внимание уделяется соблюдению технологий безопасности проводимых мероприятий. Профилактические работы уже завершены на 76 объектах. После завершения работ специалисты проводят обязательный контроль качества, проверяя обработанные зоны. Губернатор Валерий Лимаренко и руководитель компании «Газпром Трансгаз Томск» Владислав Бородин обсудили программу газификации островов. Уровень по этому показателю в регионе вырос с 14% в 2018 году до 68% в 2026. Доступ к чистому топливу получили 62 населенных пункта, это около 37 тысяч абонентов. В прошлом году газ пришел в Поронайский район, а также на Курилы. Топливо на Шикотань предназначено для новой газодизельной электростанции. Другой темой встречи стало взаимодействие с высокотехнологичными предприятиями и научно-образовательными организациями региона. В частности, статус опорного вуза «Газпрома» единственным на Дальнем Востоке получил Сахалинский госуниверситет. Жители Санта-Изабелла, Графит, Елочки и Геркулес могут получить новый остановочный железнодорожный пункт в районе Мицулевка. С просьбой решить транспортную проблему выступили дачники. Сейчас ближайшая железнодорожная станция расположена примерно в 3,5 километрах от садоводческих товариществ. По словам сахалинцев, особенно остро проблема ощущается во время непогоды, когда отменяются автобусные рейсы. Место будущей установки уже посетили представители областного Минтранса и островной железной дороги. Южно-Сахалинск 30 мая присоединится ко всероссийской акции «Чистый воздух». Церемония открытия начнется в 10:00 на территории легкоатлетического манежа по адресу Горького, 39. Участникам предстоит масштабная массовая прогулка по маршруту пересечения улиц Горького и Больничной, экологическая тропа Иланька, окончание в 14:00 в долине туристов. Записаться на мероприятие можно на сайте выбираючистыйвоздух.рф. Житель Таиланда установил рекорд по высоте приземления при прыжке с парашютом. На землю он опустился на вершине самого высокого вулкана Хос-дель-Саладо в Чили. Его высота 5442 метра над уровнем моря. По словам экстремала, в день установления рекорда он чувствовал себя уверенно. Мужчина пояснил, что его поступок – попытка привлечь внимание людей к его родине. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, плюс 6 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Так, 8.08 в Южно-Сахалинске. Привет, ребята. Это облачное шоу. Да, Женя здесь.
1: Артем тоже здесь.
0: Да, все нормально, ребята, все стабильно. Понедельник. Спонсор облачного шоу. Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», всегда в наличии товароместных производителей. Пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома, магазин «Верный».
1: Так, друзья, доброе утро. У нас этот час, час для общения с вами. Мы предлагаем вам тему, вы ее вместе с нами обсуждаете. Мы смеемся, удивляемся, веселимся целый час. И у нас тема сегодня такая.
0: Так, без чего вы не можете прожить в современном мире? Хотя вот раньше, допустим, справлялись, да?
1: Да.
0: А сейчас такие, ой.
1: И поняли, что уже без этого, ну, не могу.
0: А это уже какой-то, да.
1: Вот такой... у меня на ежедневной основе я обязательно, даже если не хочу, должна купить себе стаканчик кофе. И вот все, и я со стаканом кофе гуляю. Еду куда-то в машине. Даже если я не хочу, я стала замечать, что я его не допиваю, у меня половина остается там в машине этого стакана кофе. Да.
2: А нету такого, что ты возвращаешь, говоришь, ну, невкусно было, верните или дайте.
1: Ну нет, я все-таки приличный
2: следующий
1: человек.
0: А, то есть, возможно, и есть, но ты об этом не знаешь.
1: Кофе-то вкусный был, просто я понимаю уже в какой-то момент, что я и не хочу его. Просто вот этот сам факт, что мне необходимо иметь в руке стакан кофе.
0: Именно покупной, а дома у тебя есть какое-нибудь приспособление?
1: У меня есть дома приспособление, я могу дома это делать.
0: Дома вкусный кофе варится?
1: Да. Но я мне жизненно необходимо, в последнее время я стала это замечать все чаще, что я не могу без покупного кофе.
0: Покупного.
1: Именно вот хорошая погода какая-то наступила, знаешь, ты вот вышел с этим стаканчиком из кофейни, и стоишь, даже просто рядом с кофейней, стоишь, смотришь на людей.
0: Ну там же в очереди нужно постоять и так далее. А если тебе просто в кофейне купить стаканчики и дома готовить себе кофе?
1: Сам вот этот вот ритуал, делать первый глоток.
0: Бариста, чтобы поулыбался тебе.
1: Да, вот запах кофе, вот это пока варится. Как бы вот именно вот этот весь процесс, и в итоге у тебя в руке стакан с кофе, даже тот, который ты уже не собираешься пить в целом, но вот этот весь завораживающий процесс, ритуал и вот этот вот момент, когда надо в кофейню за кофе, он, все, я без него уже никак не могу. Хотя еще взять там где-то 5 лет назад, я кофе вообще не пила. Вот так.
0: Хорошо. Так, без чего вы не можете прожить в современном мире, ребята? Хотя раньше, в принципе, справлялись. Я как-то бросил хлеб есть такой. Ну, не буду. Все, очень-очень тяжело, кстати, отказаться, если ты каждый день там бутерброды какие-то, вот это вот все любитель. А тут недавно, буквально пару недель назад, я не знаю, по какой причине, я подсел на печеньки. И сейчас я понимаю, что я вообще машина. Я иду просто мимо, где-то прохожу магазин, вот такой, печеньки, это надо. И у меня дома вот такие есть, такие есть, такие есть. Я попробовал каждую, думаю, вот это мне нравится, а все остальные просто лежат и ждут своего часа. То есть я себе не представляю уже завтрак, да, прием пищи, даже не завтрак, потому что это и на завтрак, и на обед, и на ужин должна быть какая-то печенюга. 100% должна быть. Я говорю, уже недели две, наверное, три. Я себя ловлю на мысль, ну это неправильно. Ну куда? Это же сладкое, это же много слишком, это перебор. А я не могу, у меня там жена говорит, ну вот эти нормальные печеньки, ты их там больше двух все равно не съешь. Я такой,
1: вопрос,
0: чего?
1: А как это относится к современному миру, вот печеньки?
0: А, печеньки, ну это вот моя современная жизнь, мой современный мир. Это то, что вот мне пришло в голову. У тебя как определенный ритуал, и я себя поймал на мысли, что есть тоже такое, что-то подобное. Хотя я тебя не понимаю, а теперь понимаю, потому что есть точно такая же своя какая-то загруженность и свой какой-то стремление туда, вот зная, что зачем, но...
1: Непонятно,
0: есть, да?
1: Ну вот хотелось бы обсудить с нашими слушателями вот такой вот вопрос. Вот в этом мире, в современном, есть что-то такое, без чего вы уже не можете справляться? Хотя раньше, когда этого не было, спокойно себе жили.
0: Давайте, ребята, присоединяйтесь. Что у вас? Есть такие моменты? Рассказывайте, пишите свои истории. Смело скидывайте нам в Макс. +7 900 660 1505.
1: Также группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь.

0: Ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Modus Vivendi приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории, кабинет денситометрии Modus Vivendi быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Итак, давайте начинать. Овны, ожидайте приятные события в семье или какие-то хорошие новости.
0: Тельцы, звезды советуют назначить с кем-нибудь встречу и обязательно на нее прийти.
1: Близнецы, сосредоточьтесь на работе, она отвлечет вас от дурных мыслей.
0: Раки, утомительные, но точно не бесполезный день.
1: Львы, подстрахуйте самого себя и лучше сделайте некоторую работу за других.
0: Девы, вашим близким всегда интересно, как у вас дела. Не ограничивайтесь в общении с ними.
1: Весы, ожидайте интересные предложения, связанные с планированием отдыха.
0: Скорпионы, некоторые вещи для вас являются тайной, которую лучше не раскрывать.
1: Стрельцы, ваша интуиция сегодня будет очень острой и точной.
0: Эй, козероги, крутой понедельник, вам захочется веселья и встреч с друзьями, не отказывайте себе в этом удовольствии.
1: Водолеи, смело боритесь за новые дела, вы успеете их завершить к концу дня.
0: Так, рыбы, наведите порядок в делах и избавьтесь от всего ненужного.
1: Это был ваш астрологический прогноз, друзья.
0: Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Modus Vivendi, запись по телефонам 300-118-300-119. Тема на этот час, ребята, внимание, без чего вы не можете прожить в современном мире, хотя раньше, в принципе, неплохо без этого справлялись. Пишите в Макс, плюс 7-900-660-1505.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ», наш телеграм-канал «Радио СТВ». Скорее присоединяйтесь, пообсуждаем, у нас целый час для этого.

0: ваши первые сообщения по сегодняшней теме, ребята, после информации о погоде. Так, не торопимся, не спешим целый час для того, чтобы поболтать. И тема у нас такая: без чего вы не можете прожить в современном мире, хотя раньше, в принципе, неплохо справлялись.
1: И вот от Ирины есть современное, просто современное сообщение. Доброе утро, ботокс от гипергидроза. Это...
0: Спасибо, что-то есть у меня здесь. Давай, это раскладывай все по полочкам.
1: Уколы ботокса в подмышечные впадины, чтобы пот не выделялся.
0: Ага.
1: Вот.
0: Чем он вам мешал? Ну, хотя да. Ну, всякое может
1: конечно,
0: быть.
1: Конечно, конечно. Да. Это очень удобно, когда ты не потеешь. Угу. Особенно в этих зонах.
0: Ладно.
1: Это очень эстетично. Ходишь себе спокойненько.
0: И
1: да?
0: И все. Да,
1: и
0: да.
1: Красота.
0: Дышишь ротом.
1: Так, хотя доброе раньше утро. Потел и ничего.
0: Ага. И нормально было. Видно, что устал. Понимаете?
1: Видно, что жарко.
0: Видно, что трудился, да. Понятно по человеку, что температура в офисе зашкаливает. Я не знаю. Что на улице очень жарко. Вот человек взглянул в окно, да? Один в шубе идет, другой в шортах, и непонятно. Она вас посмотрела, вспотела, значит жарко.
1: Или
0: всё.
1: Наоборот, или такая ситуация. Вот парень и девушка встретились, и девушка, когда при виде парня, ну вот все, она вся аж вспотела.
0: Да,
1: и
0: да.
1: Сразу видно, и ну он понравился, такой, да, я ей понравился.
0: А я горячий, понимаете? И у мужчины сразу, то есть, ну все же нормально. И все. Ну. И потом дети бегают. А как познакомились? Да она просто вспотела при виде меня. А, ну... Ах, Ирина, Ирина. Так, доброе утро. Интернет. Конечно. В домашних условиях вообще без проблем, без него. Но работать уже невозможно. Все угу. привязано к нему. Программа, пересылки, прочее, туда-сюда.
1: Да, представляете, вот когда нас, да, пугали тем, что сейчас вообще весь интернет заберут у нас, и мы все сразу, а как мы будем работать, а что мы будем делать?
0: А как встречаться с друзьями?
1: А как встречаться с друзьями? А я вспоминаю времена, когда действительно приходил на работу, вот, и нам выдавали какое-то количество мегабайт. Угу. И мы должны были уложиться в это количество.
0: 400 мегабайт. Я помню, сначала да. было 200, и потом нам до 400 увеличили. Вау!
1: Да, и нужно было вот в эти 400 мегабайт там найти какие-то новости, да, что-то посмотреть, как-то подготовиться к эфиру. И вот
0: а
1: на этом мы выезжали.
0: А старичков, да, вспоминать, которые говорят, ну, мы с газетками да, приходили, да,
1: с газетами
0: всю информацию отсюда.
1: Выделяли там каким-то с ручкой,
0: да,
1: маркером.
0: Да, причем эту газету ту, вторую, третью,
1: да.
0: так, пять,
1: и чтобы не повторяться, разных. Нужно было каждый раз что-то новое говорить. Все. И ничего.
0: Ребята, давайте обсудим, без чего вы не можете прожить в современном мире, хотя раньше справлялись. Пишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь скорее.
0: Мы с удовольствием прямо сейчас расскажем вам о погоде на сегодня.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня, друзья, везде, во всех районах Сахалинской области, ниже мною перечисленных, без осадков. Теперь о температуре воздуха. В Ахе плюс 16, в Тымовском 23 тепла, в Смирных 21 со знаком плюс, в Углегорске и Тамари плюс 12, в Чехове до 10 тепла, в Невельске и в Хомске около 13 выше 0, в Северокурильске плюс 11, в Курильске плюс 14 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков, плюс 16, плюс 18, ветер южный от 5 до 10. Метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
3: Реклама.
4: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
6: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
5: И самое главное – забота о каждом пациенте.
6: Юнидент. Ваша улыбка – это наша репутация.
5: Телефон 40 18 18.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22 канал достоверных новостей.
3: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
6: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
8: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
9: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30 32 66.
10: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
11: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая каждый день.
12: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8 часов 29 минут в Южно-Сахалинске. Ого-го, как быстро летит время. Вот он, понедельник какой, да? Так, смотрите, ребята, у нас сегодня тема такая, для всех и для каждого абсолютно, без чего вы не можете прожить в современном мире, хотя раньше, в принципе, справлялись. Без работы, пишет нам Роман.
1: Да.
0: Вообще никак не получается.
1: Ну, а раньше как хорошо было, да, не работать?
0: А было...
1: Справлялись.
0: Ну, как? Да работали все, всегда.
1: Нет.
0: Не, ну были, конечно, бездельники.
1: Ну... Ну, вспомни времена студенческие, ты же не работал.
0: Секундочку, да нет.
1: Ну, как, ну кто-то не работал. И ничего.
0: Ну, ладно.
1: И я тоже какое-то время не работала. И все нормально было.
0: Да, ты сейчас так. Папану выходит просто. Ля-ля, папа.
1: Тоже раз... Не обесценивай.
0: Ни в коем случае.
1: Все.
0: Если бы не твой род, Женечка, не было бы у нас шоу никакого, да? Все благодаря роду твоему.
1: Да. Так, друзья, есть еще сообщение. Без доступной музыки. Раньше одна кассета на все времена, а теперь каждый день новая музыкальная подборка, любимая песня абсолютно доступна.
0: А вы знаете, в этом и заключается, мне кажется, проблема. Из-за того, что переизбыток такой музыки, ты порой просто садишься, я вот просто залипаю. Но у меня это касается, я думаю, с музыкой то же самое, у меня это касается фильмов и сериалов. Их такое количество, что ты просто вот в какой-то момент твой заканчивается сериал, ты такой, ну все, посмотрел, нужно искать себе что-то интересное.
1: Да.
0: И все, и ты так, столько
1: ну,
0: всего.
1: Ну, именно поэтому
0: ты не знаешь,
1: хитовые песни сейчас, они как, знаешь, хиты-однодневки. По сути, вот месяц поиграли, и все
0: надоело.
1: Про них забыли. Хочется уже чего-то нового. Думаешь, ну когда уже артист выпустит какую-то новую песню? Сколько можно вот это слушать?
0: Ну, то есть, раньше какие придирчивые
1: одну,
0: стали.
1: Да, раньше одну кассету, да, до дыр просто заслушивали.
0: И потом эта песня поэтому и становилась классикой, да?
1: Да,
0: потому что ее знали
1: сейчас,
0: несколько поколений.
1: Поэтому мы и сейчас вспоминаем эти песни как что-то невероятное, потому что...
0: Сейчас,
1: ну,
0: да, современно так продержаться не может.
1: Конечно.
0: Да потому что такой пласт этой музыки нескончаемый просто. Так, уходим в дебри в какие-то, нам это не надо. Давайте по вашим сообщениям. Еще без интернета и телефона у нас уже сообщений, наверное, 15 таких.
1: Ну, это, ну, ребята, базовая это, база.
0: Да, конечно, базовый минимум.
1: Да.
0: Как я это
1: без
0: сказал.
1: Без новостей в соцсетях. Каждый день начинаю свой с прочтения ленты мессенджеров.
0: Лента, точно. Вот это мне так помогает проснуться, честное слово. Я вот включаю ленту новостей и смотрю, что там произошло в стране, в мире, листаю, удивляюсь. Знаете, причем новости такие достаточно короткие. Я нашел удобный очень канал для себя, где не расписывается все там на тысячи страниц, да? Коротко,
1: а так
0: по
1: просто
0: факту.
1: Быть в
0: Да, в курсе, то, что там. Если более подробно, ты уже заходишь и читаешь об этой новости более подробно.
1: Ну вот действительно, ведь большинство людей сейчас начинают свой день с прочтения новостей, да, каких-то лент, листания и так далее.
0: Да.
1: Ну вот да, действительно, раньше просто будильник зазвенел, ты проснулся, что-то пошел, зубы почистил, оделся и все, и твой день уже начался. А сейчас я не могу без этого проснуться вообще никак.
0: Так, ребята, без чего вы не можете прожить в современном мире, хотя раньше, в принципе, неплохо совсем справлялись. Пишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Скорее присоединяйтесь к нашему обсуждению.
2: По будням в 7 утра всегда. С утра включаем шоу.

0: Облобластное шоу на волне радио СТВ продолжается. Наш спонсор — сеть социальных магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными, качественными новинками. Всегда прямые поставки от заводов-изготовителей. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в Дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать, и многое другое. Все по доступным ценам.
1: Так, у нас сегодня с вами тема для обсуждения. Без чего вы совсем уже не можете справляться, хотя раньше прекрасно обходились.
0: Да, ваше сообщение и ваши истории принимает Макс, плюс 7 900 660 1505. Что
1: группа
0: там есть?
1: ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Доброе утро, без нейросетей не могу обходиться в современном мире. Недавно договор готовили, страниц 70 печатного текста, загрузили в GPT-чат, да, и все спорные пункты, ошибки и несоответствия он исправил. Без нейронки неделю бы
0: мучились.
1: А тут 15 минут, да.
0: Да, да, очень-очень-очень, ребята, многие, вот кто научился
1: такие, да.
0: Им, да, с ним разговаривать и с ним как-то контактировать, говорят,
1: очень
0: крутая
1: штука. Да, у меня подруга вообще... с ним не то чтобы разговаривает, она, значит, как-то
0: выходи за меня.
1: Программирует его на то, чтобы он ей каждый день рассказывал, на что обратить внимание. То есть вот такая вот история. Вот сегодня, там, по знаку зодиака, по дате рождения, т.д. Да, и сегодня, пожалуйста, обрати внимание там на какие-то творческие моменты или больше в семье находись. Вот дает ей
0: совет. Не забудь про продукты и картошечки купи, да? А потом, что мы с искусственным интеллектом, это, кстати, Виталик, вот, мы решили вместе.
1: Ну, это так же, как кто-то не может уже без Алисы обходиться, да, то есть они общаются абсолютно как с живым человеком. Доброе утро, Алиса, она. Доброе утро.
0: Вспоминается песня такая, она: «Не сходи с ума, не жалей ни о чем, глупая».
1: Ну, мне все пройтись потом. Ага.
0: Да, ребята, так, ну вот, так, да. Давайте свои истории, без чего вообще никак, без чего вы не можете прожить, точнее, в современном мире, хотя раньше справлялись. Пишите, мы ждем ваши сообщения и комментарии в группе в соцсети ВКонтакте тоже ждем. Оставляйте, мы увидим, мы озвучим.

0: 8 часов и 43 минуты в Южно-Сахалинске. Тема по-прежнему актуальна, ребята. Если будет кому и что добавить, то с удовольствием пишите. Мы ждем ваших сообщений и историй, без чего вы не можете прожить в современном мире, хотя раньше справлялись. Подумайте хорошенько и дайте свой ответ на этот вопрос. Пишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». Скорее присоединяйтесь к обсуждению. Ну а прямо сейчас расскажем о погоде на сегодняшний день. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».

0: Пойдут дожди. В Южно-Сахалинске сегодня осадков не обещают. Плюс 16-18 днем. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
3: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за Боинг. Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
4: «Чокоберри» – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
5: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент» – полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Эй, народ, бегом в «Стройлисткомплект». Здесь от кирпича и цемента до всяких штук, без которых никуда. Материалы на миллион, цены на тысячи. Холмское шоссе 3А. Звоните 27 77 20.
7: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
8: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8 часов 51 минута в Южно-Сахалинске. Ребята, пара сообщений на сегодняшнюю тему, которая у нас вот такая сегодня. Хорошая, красивая, без чего вы не можете прожить в современном мире, хотя раньше справлялись,
1: да,
0: неплохо.
1: Доброе утро, я без радио СТВ по утрам, уже не могу справляться.
0: Ты посмотри, что за человек. Доброе утро, Чехов-Сахалинский, без жены. Раньше справились. Как давно это было, что раньше без нее справлялись? Николай, расскажи, если.
1: Да. Так, без ежедневной помывки головы не могу жить, хотя раньше раз в неделю мыла.
0: Я вообще вспоминаю, да, вот это вот детство. Да, раз в неделю.
1: Да, ты... это раз и в месяц, если уж не, ну, это... на то пошло. Но у бабушки в деревне где-то, если нас отправляли с братом.
0: Нет, там речка была. Это
1: там вообще, по-моему, никто не мылся никогда.
0: Речка? Или у бабушки?
1: У бабушки, да. Все 3 месяца летнего сезона.
0: Я помню, с бабушкой, с дедушкой это баня всегда. Всегда баня. Раз в недельку ты точно идешь в баню. Так, умный дом и Алиса. Чайник включить, телевизор, свет, шторы закрыть. Пылесос запустить. Ох, ничего. Вы в умном доме живете.
1: Красота,
0: а?
1: Очень удобно. Пришел, сразу все задания всем раздал. Да?
0: А представляешь, куда-то вот нужно ты там в отпуск, когда уезжаешь, такой просыпаешься. Алиса, кофе, пожалуйста. Алиса, ты и глаза не открываешь, понимая, что у тебя сейчас процесс будет запущен. Да и шторы, пожалуйста, закрой, потому что. А тут нет, ничего не происходит, а? К хорошему быстро привыкаешь.
1: В отпуске там другое хорошее. Надо. Так, недавно купила машину, раньше ездила на автобусе и ничего, а теперь уже не могу без авто.
0: Да, сейчас. И в магазин нужно завести тачку.
1: Конечно, ну потому что удобно. Пакеты составил.
0: Сам себе паровоз
1: в автомобиле.
0: Да. Когда захотел, туда и поехал.
1: Красота.
0: Да. И не надо с остановки куда-то идти, а прям подъезжаешь туда, куда нужно. Хорошо.
1: Так, есть еще сообщение. Без сериалов совсем перестал смотреть обычное кино, подсел на сериалы.
0: Да, полнометражное кино. Я недавно поймал себя тоже на этой мысли, то, что я включаю полный метр, и он так быстро протекает. Я такой, да я с героями
1: все
0: не успел. Я не успел запомнить, как их зовут, а вы мне уже говорите, что все, конец. Нет, мне не хватает, да, действительно.
1: Поэтому сериалы, да, сейчас практически... Я вообще заметила, что сейчас чаще снимаются сериалы, чем фильмы. Я в какой-то момент понимаю, что хочу просто посмотреть какое-то кино, чисто так, на вечерок. И я не могу найти кино, одни сериалы.
0: Мне кажется, что сейчас достойный фильм — это вот сериал на один сезон. То есть 8 серий, там, по 40 минут, по часу даже, но ты действительно, ты начинаешь сопереживать как-то героям, ближе к ним знакомишься, и все вот эти вот банальные, с одной стороны, вещи, но
1: так,
0: очень.
1: Ну круто. И еще есть одно сообщение. Не могу жить без мыслей о будущем. А вспомните времена, когда мы спокойно жили с сегодняшним днем, а? Было такое, я помню.
0: Так давно это было.
1: Ага, и тогда, в тот момент, казалось, что дни какие-то длинные, время долго тянется. А вот сегодня, когда ты постоянно думаешь, так, завтра, значит, вот послезавтра, вот это, у тебя вся неделя распланирована.
0: И как быстро пролетает время.
1: И как быстро
0: время.
1: Она пролетает, да.
0: Так, все, хватит о хорошем, давайте музыку послушаем, ребята. Но если вам будет что добавить, то пишите, без чего вы не можете прожить в современном мире, хотя раньше справлялись.

0: машинке автомат.
1: Mm.
0: Раньше руками стирали, вспомните. И ничего, и не жаловались.
1: И не жаловались, да, не говорите. И на речку ходили, и песочек вместо мыла. Да,
0: все-таки современный мир очень удобен, очень нам нравится. Давайте оставим все как есть.
1: Да, в Южно-Сахалинске 9 утра.
2: Новости на радио АСТВ.
1: Далее со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга, клапроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. 40 медицинских работников Сахалинской области получили медали за помощь фронту. Паром Александр Дейв выводят из эксплуатации. Кадровые дни проведет Восточная горнорудная компания 28 и 29 мая. Сорок медицинских работников Сахалинской области получили медали за помощь фронту. Награды за поддержку участников спецоперации «Помощь жителям новых территорий» вручили от имени профсоюза работников здравоохранения региона. Как отмечают в организации, за 4 года медики собрали и отправили на фронт десятки тонн гуманитарных грузов, медикаменты, продукты, маскировочные изделия и специализированную технику. Кроме того, многие сахалинские врачи и медбратья ушли на военную службу, а медицинские бригады регулярно выезжают в ДНР для оказания помощи гражданскому населению. Паром Александр Дейв с 25 мая выводят из эксплуатации. Причина проведения планового ремонта сообщают в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. В период отсутствия судна на линии Ванина-Хомск продолжит работу 3 парома серии «Сахалин». Доставка пассажиров и грузов через переправу находится на постоянном контроле регионального Минтранса. Серьезный пожар произошел вечером 24 мая в селе Раздольном Корсаковского района. В региональном управлении МЧС рассказали, что пламя полностью охватило постройку на улице Школьной. Еще 2 пострадали частично. К моменту прибытия пожарных огонь распространился на площади в 30 квадратных метров. На тушение ушло более 2 часов. В работе участвовали 7 сотрудников и 2 единицы техники ведомства. Люди в результате ЧП не пострадали. Кадровые дни проведет Восточная горнорудная компания 28 и 29 мая. Встречи пройдут в Ахинском, Александровск, Сахалинском, Тымовском и Смирноховском районах. Соискатели смогут получить здесь информацию о предлагаемых вакансиях, уровне зарплаты и возможностях для карьерного роста. На мероприятие приглашают всех, независимо от специальности и опыта. Подробную информацию можно получить в кадровых центрах работы России в указанных муниципалитетах. Пара во Франции уличила в воровстве дикую лису. С начала мая супруги стали замечать, что с заднего двора у них стали пропадать металлические шары для игры в петанг. Муж с женой решили установить скрытые камеры. Оказалось, что 19 тяжелых шаров утащила лиса. Стоимость похищенного оценили в 900 евро. Теперь супруги намерены вернуть свое имущество. Они решили прикрепить к одному из оставшихся шаров трекер, чтобы выследить, где живет рыжая воровка. Не в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 8 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Всем бодрого утра и огромнейший привет, 9.06 в Южно-Сахалинске. Ну что, ребята, очередной музыкальный час в хорошей компании. Хорошая компания — это мы, Женя и Артем.
1: Да, всем здравствуйте, всем доброе утро, большой привет. Ну что, в этот час мы тоже погружаемся бодро, весело и ярко, да, потому что у нас впереди, во-первых, специальный выпуск спортивных новостей от Владимира Литвинова.
0: Специальный, ребята. А почему специальный?
1: Потому что он всегда готовит самые уникальные спецновости.
0: Самый сок спортивный, ребята.
1: Да, выкрутилась от этого вопроса. Так, ну что, и через пару мгновений также ожидайте астрологический прогноз на сегодня для всех знаков зодиака. Ну и проект «Промузло» тоже будет. Он совсем скоро уже подготовлен, поэтому оставайтесь с нами.

0: 9.09 в Южно-Сахалинске. Ребята, ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Понедельник, 25 мая на календаре. Как быстро летит время, скажете вы, а мы скажем да, именно так. Мы тоже с вами согласны, Женечка.
1: Доброе утро, мы готовы
0: спасибо.
1: Начинать.
0: Спонсор гороскопа от Центра мужского здоровья Modus Vivendi приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории, кабинет денситометрии. Modus Vivendi быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Так, ну что, доброе утро, Овны. Ожидайте приятные события в семье или хорошие новости.
0: Далее тельцы. Звезды советуют назначить с кем-нибудь встречу и обязательно на нее прийти.
1: Близнецы, сосредоточьтесь на работе. Она отвлечет вас от дурных мыслей.
0: Далее львы.
1: Раки.
0: Не будут львы, будут раки утомительный, но точно не бесполезный день.
1: Для раков. А у львов сегодня вот такой день. Подстрахуйте самого себя и лучше сделайте некоторую работу за других.
0: Девы, вашим близким всегда интересно, как у вас дела. Не ограничивайтесь в общении с ними.
1: Весы, ожидайте интересные предложения, связанные с планированием отдыха.
0: Скорпионы, некоторые вещи для вас являются тайной, которую лучше и не раскрывать.
1: Стрельцы, ваша интуиция сегодня будет очень острой и точной.
0: Козероги, вам захочется веселья и встреч с друзьями. Не отказывайте себе в этом удовольствии.
1: Водолеи, смело боритесь за новые дела, вы успеете их завершить к концу дня.
0: Рыбы, доброе утро, наведите порядок в делах и избавьтесь от всего ненужного.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодня, друзья.
0: Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Modus Vivendi. Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: Музло.
1: Ох, сейчас как начнем музыкально продолжать это утро.
2: Расскажу вам сегодня про группу Tokyo Hotel. Эта группа, когда только появилась, ее участники были еще подростками, и они сумели молниеносно завоевать популярность среди сверстников по всему миру. В начале карьеры их стиль был дерзким, мешковатая одежда, всякие бейсболки, дреды, они выглядели как настоящие бунтари.
1: Подростки как подростки, да?
2: Да, не признающие условностей. И композиция, которая стала символом раннего творчества Tokyo Hotel, была песня под названием на немецком языке «Шрей». И она была выпущена как второй сингл дебютного альбома группы. Песня стала гимном немецкой молодежи и выражала протест подростков против гнета взрослых, которые говорят, что делать и как жить. Ну а позже вышла английская версия Scream в первый англоязычный альбом Tokyo Hotel и была выпущена в качестве четвертого сингла на английском языке в 2007 году. И смысл перевода заключался в том, чтобы адаптировать уже работающие хиты для более широкой аудитории. Ну и к тому моменту сами подростки немного подросли, и их бунтарство переросло в более такой, как сказать, сдержанный стиль. И, конечно же, радиостанции, телевизионные форматы и фестивали тоже приняли эту группу, этот формат, и спокойно демонстрировали всем желающим. В общем, будем слушать сейчас Scream, это английская версия группы Tokyo Hotel.

0: Здесь в этот понедельник на волне радио СТВ, да, не формат, вот такой вот в проекте про музло, но и такое бывает тоже.
1: Но и такое для вас. Так, ребята, о погоде прямо сейчас, давайте.
0: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня 25 мая. Во всех районах мною ниже перечисленных, без осадков. В Ахе сегодня плюс 16, в Тымовском 23 тепла, в Смирных плюс 21 выше 0, в Углегорске и Томари осадков не ожидается плюс 12, в Чехове плюс 10, в Невельске и в Холмске 13 выше 0. В Северо-Курильске до 11 тепла и в Курильске температура воздуха прогреется до 14 тепла. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 16, плюс 18 градусов. Днем ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама. Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
4: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
3: И самое главное – забота о каждом пациенте.
4: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
3: Телефон 40 18 18.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
7: Сколько стоит шашлык?
8: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
9: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный здесь покупают все. Подробности у продавцов.
10: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный – теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить.
2: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Я не...

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Пришло время для спортивных новостей. В студии Владимир Литвинов. Доброе утро.
2: Так, секундочку, Володя. Все, ты работаешь.
3: Любишь ты микрофончики, то перепутать с утра в понедельник. Бодрое утро, друзья. Всем физкульт-привет и легкого понедельника. Слушайте в этом выпуске. «Спартак» пятый раз в истории выиграл Кубок России по футболу. «Мира Андреева» с победы стартовала на «Ролан-Гарос». Российские пловцы завоевали 3 медали на первом этапе международного турнира «Мара Нострум» в Монако.
0: На старте.
3: Итак, московский «Спартак» стал обладателем Кубка России по футболу в суперфинале турнира, обыграв «Краснодар». В основное время встречи, которая прошла в Лужниках, соперники сыграли в ничью 1-1. На 37-й минуте у красно-белых счет открыл Пабло Саллари. На 57-й минуте у быков ответный мяч забил Дуглас Аугусто. В серии после матчевых пенальти москвичи взяли верх 4-3. Голкипер столичного клуба Илья Помазун, вышедший в концовке на замену, отразил в серии 11-метровых 2 удара. «Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. Краснодар не смог завоевать трофей в своем третьем финале подряд. А вторая ракетка мира, российская теннисистка Мира Андреева, с победы стартовала на «Ролан-Гарос» в втором сезоне турнире «Большого шлема». В матч второго круга она в двух сетах с одинаковым счетом 6-3 обыграла француженку Фиону Ферроу, которая 200-й номер в мировом рейтинге. А следующей соперницей мира станет испанка Марина Басольс-Риберо. Другая россиянка, Анна Блинкова, на турнире «Большого шлема» в Париже стартовала неудачно, уступив украинке Юлии Стародубцевой со счетом 3-6-1. В мужской сетке «Ролан-Гарос» накануне барьер первого раунда преодолел наш Карен Хачанов, который в своем стартовом поединке победил француза Артюра Жа со счетом 6-3, 7-6, 6-0. Во втором раунде наш теннисист сразится с Марко Трунгелитти из Аргентины. Российская пловчиха Евгения Чекунова победила на дистанции 200 метров брасом на первом этапе международного турнира «Маре Нострум» в Монако. Чекунова финишировала первой с результатом 2 минуты 22,92 секунды. На этом же этапе турнира наш пловец Иван Кожакин победил на 100-метровке брасом, показав время 59,68 секунды. В этом же заплыве бронзовым призером стал Кирилл Пригода, уступивший победителю 41 сотую. Напомню, что 13 апреля Международная федерация водных видов спорта допустила россиян до международных соревнований с флагом и гимном. На чемпионате мира по хоккею в Швейцарии состоялись 4 матча в рамках группового этапа. В группе «Б» канадцы уверенно победили словаков 5-1 и занимают первое место. В другом матче этой группы сборная Дании одолела в овертайме команду Италии со счетом 3-2. Ну а в группе «А» на второе место вышли финны, которые нанесли поражение австрийцам 5-2. Хоккеисты Латвии разгромили сборную Великобритании 6-0 и поднялись на 4-ю строчку в этой группе. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.

0: здесь Бурито на волне радио АСТВ. Ну что, по Бурито с утра? Нормально?
1: Ну, как сказать? Как сказать? Смотря какой Бурито.
0: Вкусный, Женечка, естественно, вкусный. Так, ребята, о погоде информация для вас прямо сейчас.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону окрас, легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 25 мая, в Александровске-Сахалинском погода без осадков, плюс 15 градусов. Далее осадков не ожидается. Ноглики – 18 градусов, Поронайске – плюс 10, Красногорск – 11 градусов, Макарове – 13, Долинске сегодня воздух прогреется до 20, а в Охотском и Аниве – 14 тепла, в Корсакове – плюс 12, в Малокурильском и Южно-Курильске – плюс 8, и временами пройдут дожди. В Южно-Сахалинске без осадков – плюс 16-18, ветер южный – от 5 до 10 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
3: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8 914 755 56 85.
7: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе-Вахте один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8 914 084 84 24.
3: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: 9.48 в Южно-Сахалинске о дорожной обстановке. Информация для вас от Жени.
1: Самое время напомнить водителям, что за перевозку детей без автокресел или других удерживающих устройств увеличены штрафы. Административный штраф за нарушение требований к перевозке детей для водителя составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 25 до 50 тысяч рублей и для юридических лиц от 100 до 200 тысяч рублей. Кроме того, согласно закону, для самозанятых водителей такси штраф за перевозку детей без автокресел составит не 5 тысяч рублей, как для физических лиц, а 50 тысяч рублей, как должностных. Для должностных лиц. Вот, поэтому, друзья, давайте берегите детей, берегите себя и, пожалуйста, внимательно следите за дорогой.
2: Реклама спонсора.
3: Химчистка «Ариэль» теперь и в ТЦ «Еланский». Профессиональный уход за вашими любимыми вещами. Качественный сервис и удобное расположение. Химчистка «Ариэль». Мы ждем вас в торговом центре «Еланский», лот 16, по адресу «Еланский проезд 29», телефон 62 16

0: Это вам не какие-то паси-то, ребята. Тут да все спасита. Серьезно. Да спаси-то.
1: Да спасибо.
0: Ага, вам это не надо, а вот всем остальным 30 мая. Сбор, общий сбор, ребята. В рестобаре «Сова», «Ретро» и «Man in Black». Любимые ретро-хиты в исполнении приглашенной группы «Man in Black», резидентов, диджеев и Алексея Солдатова. Начало в 21.00, вход 500 рублей. Действует фейс-контроль, дресс-код, возрастное ограничение 21+. Оп, как вам мероприятие?
1: Да, мероприятие прекрасное. Если хотите выиграть два пригласительных билета на это мероприятие, то обязательно участвуйте в нашей игре, которая называется «Майский флирт». Она у нас по будням в 15.10 проходит. И все, что вам нужно, это дозвониться в эфир радио АСТВ и ответить на несколько вопросов, но не используя запрещенные слова, такие как «да», «нет», «лето» и «весна». И, возможно, у вас получится за 30 секунд выполнить все правила и условия этой игры и выиграть два пригласительных билета на это прекрасное мероприятие. Слушайте эфир радио СТВ, играйте и выигрывайте.

0: этого делать нельзя. Друзья, всем доброе утро, отличного настроения, прекрасного рабочего дня. На Сахалине и Курилах 10.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей. К этому часу микрофон Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. 25 ДТП с участием несовершеннолетних водителей произошло в Сахалинской области в 2025 году. На островах обсудили программу газификации. Более 1000 сахалинцев вышли на старт полумарафона «Забег РФ». 25 ДТП с участием несовершеннолетних водителей произошло в Сахалинской области в 2025 году. В этих авариях один подросток погиб, а 32 человека получили травмы. Такая информация прозвучала в ходе тематического круглого стола, который в преддверии летних каникул прошел в областной полиции. Чаще всего подростков в прошлом году за рулем останавливали в Южно-Сахалинске, а также в Корсаковском и Долинском районах. На встрече подчеркнули, чтобы решить проблемы, нужно действовать сообща не только полиции, но и родителям, учителям, общественным организациям и молодежным движениям. Губернатор Валерий Лемаренко и руководитель компании «Газпром Трансгаз Томск» Владислав Бородин обсудили программу газификации островов. Уровень по этому показателю в регионе вырос с 14% в 2018 году до 68% в 2026. Доступ к чистому топливу получили 62 населенных пункта, это около 37 тысяч абонентов. В прошлом году газ пришел в Паранайский район, а также на Курилы. Топливо на Шикотане предназначено для новой газодизельной электростанции. Другой темой встречи стало взаимодействие с высокотехнологичными предприятиями и научно-образовательными организациями региона. В частности, статус опорного вуза «Газпрома» единственным на Дальнем Востоке получил Сахалинский госуниверситет. Санитарно-противоэпидемические мероприятия 25 мая проходят в городском парке Южно-Сахалинска. В 10 часов здесь начались мероприятия по уничтожению грызунов. В 20.00 начнутся дезинфекция помещений, направленные на уничтожение насекомых. На время проведения обработки посетители просят соблюдать осторожность. Более 1000 сахалинцев вышли на старт всероссийского полумарафона «Забег РФ». Мероприятие по всей стране прошло 23 мая. В нем приняли участие свыше 160 тысяч участников в 11 часовых поясах из 85 городов России. Они стартовали синхронно. Как сообщили в региональном министерстве спорта, островитяне испытали свои силы на дистанциях 500 метров, 1, 5, 10 и 21 километр. Забеги прошли на трассе лыжно-биатлонного комплекса «Триумф». Львица Луна из южнокорейского зоопарка стала звездой интернета благодаря своим очень длинным ресницам. Кроме того, хищница имеет редкий белый окрас, из-за которого темные густые ресницы выглядят особенно контрастно. Животное сравнивают с героиней диснеевского мультфильма. Посетители специально приходят в зоопарк, чтобы увидеть самую красивую львицу и сделать фото на память. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 10 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Спонсор Облобластного шоу, сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.
1: Доброе утро, друзья! Здравствуйте! Добро пожаловать! Счастливые, прекрасные, уникальные люди! Мы рады вас здесь видеть на волне радио СТВ. Мы рады, что вы с нами все это время.
0: Артем Бушаев. Женя Милых. А, ты нас описывала, потому что мы рады видеть вас. Счастливые, уникальные. Мы рады видеть вас, Артем Бушаев, Женя Милых.
1: Да? Нет, это я не их перечислила.
0: Так ты же их не видишь. Или,
1: Я представляю их такими.
0: Счастливые,
1: дорогие
0: уникальные.
1: Наши слушатели, я представляю вас такими.
0: Вы такие сегодня красивые. Какой костюм сидит на тебе, Серега.
1: Я вижу,
0: просто
1: как
0: сказка.
1: Многие улыбаются. Кто-то делает вид, что не слышит. Я все это чувствую.
0: Мы все фиксируем. Мы смотрим, кто не улыбается так же, и добавляем в список плохишей.
1: Да,
0: и вам музыка
1: точно
0: не достанется. Все, вы ничего не услышите больше.
1: Я знаю точно, друзья, что Артем увлекся немного, но я точно знаю, что многие из вас, даже если сейчас не улыбаются, то совсем скоро заулыбаются, потому что у нас игра «Дозвон» стартует в эфире. Совсем. Уже скоро.
0: Если вам не суждено сегодня победить, то вы порадуйтесь за ближнего, потому что нас окружают только такие люди.
1: Да.
0: Так, голос исчез, но я его быстро восстановил, потому что выкручусь из любой ситуации. Итак, мы, ребята, в рамках игры появимся, в рамках ее первой части, появимся уже через несколько минут. Все приготовлено, дайте чуть-чуть нам время.

0: Время начинать нашу игру. Спонсор игры «Дозвон Футбол Центральный» на Мира 108. Ну, ребятки, все готово для вас. И вы должны быть тоже готовы. Как подготовиться к нашей игре «Дозвон»? Прямо сейчас вам коротенько расскажу. Что нужно сделать? От вас мы ждем заявки официальной. Принимается она в МАКС на номер +7 900 660 1505. В своем тексте сообщения вы знаете, что должны указать. Запоминайте. Это у нас ваш номер телефона. Это ваше имя. И это сама заявка. Звучит она так: «Хочу в дозвон». То есть текстом все прописать. Все, ребятки, мы будем ждать. Ну а в середине этого часа мы дозвонимся кому-то из вас. И от вас требуется произнести короткую фразу. Сегодня она какая?
1: А я расскажу обязательно. Но нужно немного этим подождать. Но перед этим я расскажу, что мы сегодня разыгрываем сертификат на 1000 рублей в кафе «Лайк 65». Это роллы и пицца, друзья. Ну и сегодня, конечно же, понедельник. Поэтому давайте начнем его бодро. Фраза сегодняшнего дозвона будет звучать так: «Бодрый понедельник с радио АСТВ».
0: Есть.

0: Спонсор гороскопа «Центр мужского здоровья Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Итак, давайте начинать. Овны, ожидайте приятные события в семье или все-таки хорошие новости какие-то.
0: Тельцы, звезды советуют назначить с кем-нибудь встречу и обязательно на нее прийти.
1: Близнецы, сосредоточьтесь на работе, она отвлечет вас от дурных мыслей.
0: Раки, утомительный, но точно не бесполезный день.
1: Львы, подстрахуйте самого себя и лучше сделайте некоторую работу за других.
0: Девы, здравствуйте. Вашим близким всегда интересно, как у вас дела. Не ограничивайтесь в общении с ними.
1: Весы, ожидайте интересные предложения, связанные с планированием отдыха.
0: Скорпионы, некоторые вещи для вас являются тайной, которую лучше не раскрывать.
1: Стрельцы, ваша интуиция сегодня будет очень острой и точной.
0: Козероги, вам захочется веселья и встреч с друзьями. Не отказывайте себе в этом удовольствии.
1: Водолеи, смело беритесь за новые дела. Сегодня вы успеете их завершить к концу дня.
0: И рыбы, наведите порядок в делах и избавьтесь от всего ненужного.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодня.
0: Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: Так, 10:20 Южно-Сахалинске. Для вас информация о погоде на сегодня.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на 25 мая во всех мною перечисленных ниже районах Сахалинской области без осадков. В Ахе плюс 16, в Тымовском 23 тепла, в Смирных плюс 21, в Углегорске и Томари около 12 выше 0, в Чехове плюс 10, в Невельске и в Хомске около 13 со знаком плюс, в Северокурильске до 11 тепла, в Курильске температура воздуха прогреется до 14 градусов. В Южно-Сахалинске без осадков днем плюс 16, плюс 18 градусов. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
5: Магазин «Квадратный метр». Кафель, керамогранит, двери, напольная плитка SPC. Современно, стильно, модно. Магазин «Квадратный метр» на Железнодорожной, 166Б. Телефон 250073.
6: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gosakhalin.ru.
8: Топ-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое родное, островное.
9: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: минут в Южно-Сахалинске. Ребята, пришло время. Пришло время для игры, а это значит, что кому-то сейчас будем дозваниваться. Если вы оставляете свою заявку, то знаете, ваш телефон может зазвонить, берите трубку.
1: Спонсор игры «Дозвон» — футбол «Центральный». Легендарное место встреч в самом сердце города на Мира 108 открывает новый сезон. Приходите за любимой едой, атмосферой и свежими впечатлениями. Вкусные маршруты ведут футбол «Центральный».
0: Итак, мальчишки и девчонки, помните, да, что нам не нужно ваше «привет» слушать, нам не нужно дышать в трубку и ничего не говорить. Нам нужно, чтобы вы начали разговор наш в прямом эфире с фразы, которую мы загадали и озвучили в начале этого часа. Если вы не упустили этот момент, значит, вы сделали заявку, значит, вы сейчас с нами на связи, значит, вы молодец. Проверим, насколько вы молодец. Есть. Не заставляйте Женю нервничать.
2: Бодрый понедельник с радио АСТВ.
1: Да, ай, мы такие.
0: А вот где-то даже вот тут вот хорошо стало, понимаете, на душе.
1: Ирина, доброе утро.
0: Ирина, здравствуйте. А мы слышим там у вас какой-то шум, как будто какое-то совещание в разгаре. Нет, нам показалось или?
2: Нет, работаем.
0: А, ну работаем.
1: Работа в процессе, хорошо.
0: Хорошо, там никто ничего не косит на вас взглядом? О том, что нет. Вы сегодня обедать пойдете за наш счет, а они там будут сидеть дальше работать. А? Нет, нормально
2: все? Все рады.
0: Все рады.
1: Тогда и мы тоже вас поздравляем. Вы получаете сертификат на 1000 рублей в кафе «Лайк». Mm-hmm. 65, роллы и пицца.
2: Спасибо большое.
0: Все, спасибо вам за игру, за вашу внимательность. И участвуйте еще. Счастливо, пока. До свидания. Ребята, вот такой вот бодрый и вкусный понедельник. Вторник такой же хотите лично для себя? Тогда участвуйте.
1: Играйте. Выигрывайте. Мы будем рады каждому.

0: Ребята, облобластное шоу на волне радио СТВ продолжается под любимую музыку с приятными голосами как минимум двух людей здесь из ваших приемников. И напоминаем с удовольствием о том, что наш спонсор, спонсор сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», своих покупателей всегда радует вкусными, качественными новинками, всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей.
1: Рабочая неделя только начинается, поэтому, друзья, будьте добры, пожалуйста, возьмите себя в руки и начинайте этот день бодро, ясно и зажигательно.

0: 10:40 в Южно-Сахалинске. Ребята, впереди вас ждет информация о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеона окрас, легко. Новая коллекция очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня 25 мая в Александровске-Сахалинском без осадков, до плюс 15 градусов, плюс 18 пообещали в Ногликах, осадков также не ожидается. Далее без осадков Поронайск плюс 10, Красногорск 11 градусов, Макарове 13, в Долинске воздух прогреется до 12, до 20. А далее Охотская, Анива 14 тепла, в Корсакове плюс 12, в Малокурильском временами дожди, плюс 8 градусов, в Южно-Курильске такая же погода. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков, плюс 16-18. 17, ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Нужен надежный профнастил для забора, крыши или фасада? «Стройлисткомплект». Изготовим профнастил быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
3: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
4: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Ребята, мы вам уже рассказывали и не раз о том, что 30 мая в рестобаре «Сова» состоится мероприятие, на которое может прийти каждый, если вам уже есть 21 годик, да. И если у вас в кармане завалилось 500 рублей. Но мы предлагаем на это мероприятие получить проход абсолютно бесплатно, сразу, да, для двоих.
1: Все правильно. У нас в эфире стартовал проект, который называется «Успеть до лета». Он у нас будет проходить до 29 мая. И, друзья, вам нужно будет написать свое сообщение к нам на мессенджер Макс.
0: Плюс 7 900 660 1505, его номер.
1: Да, и, конечно же, у нас есть начало текста, и вам нужно будет его
0: такое
1: продолжить.
0: Небольшое задание для вас, ребята, творческое, на юмор. Знаете, что мы заметим нестандартное какое-то сообщение, поэтому постарайтесь.
1: Начало нашего текста звучит так: я молодец, я успел или успела до лета.
0: Угу.
1: И там уже дальше ваш развернутый ответ, что конкретно вы успели, что сделали, что не сделали, да. И, конечно же, это должно быть творчески, красиво, ярко, красочно и креативно.
0: Да, мы ждем ваши варианты. Отправляйте их до конца указанного периода, подведем итоги.
1: Да, и самые яркие, искренние, смешные, жизненные сообщения мы зачитаем в эфире радио СТВ. Ну а среди всех приславших сообщения выберем победителя, который получит главный приз. Это праздничный стол на двоих в рестобаре «Сова» на вечеринку 30 мая.

0: 10 часов 57 минут в Южно-Сахалинске. Облабластное шоу на сегодня завершено.
1: Спонсор нашего шоу – сеть социальных продуктовых магазин «Верный». Не знаете, что приготовить на ужин? Приходите в магазин «Верный», ведь там большой ассортимент вкуснейших полуфабрикатов от местных производителей. Пельмени, голубцы, котлеты, отбивные, стейк и многое другое. Все по доступным ценам. Этим утром в понедельник были с вами Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: И мы услышимся с вами завтра на волне радио СТВ. Оставайтесь с нами. В следующем часе наш коллега.
0: Илья Обломов.
1: Да, а мы уходим. Всем до завтра. Всем счастливо. Всем пока.

0: На Сахалине и Курилах 11.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И начнем новость.